Франко Баттиато, замечательный, можно сказать, выдающийся или даже великий итальянский композитор, электронщик, ну и исполнитель тоже. Так что познакомимся сегодня с историей, ну, скажем так, более попсовой, популярной части его творчества. Ну, а начнем с популярнейшей британской группы из города Шеффилда, Arctic Monkeys, ну, одна из самых известных сейчас английских групп. И надо сказать, что группа очень талантливая, очень стильная, замечательный у них фронтмен Алекс Тернер. И продолжают выходить альбомы, к счастью. Последний называется «The Car», «Автомобиль», и это их первый альбом с 2018 года. Перерыв был существенный. Седьмой альбом Arctic Monkeys. И слушаем с него песню «I ain't quite where I think I am». «Я не совсем там, где, как мне кажется, я есть».

Алекс Тернер и Arctic Monkeys. Вообще по стилю альбом склоняется в сторону побочного проекта Алекса Тернера Last Shadow Puppets. То есть он менее такой альтернативный, менее постпанковый, скорее склоняется в сторону такого респектабельного, утонченного попа. Дамы Судзуки, совсем недавно у нас звучали инструментальные импровизации концертной группы Кен. Ну а Дамы Судзуки это самый известный из вокалистов, сотрудничавших с Кен в начале 70-х годов. Он до сих пор жив, в отличие от большинства участников группы Кен, живет там же, в городе Кёльне. Он 50-го года рождения, значит, можете посчитать, сколько ему лет. То есть, я так понимаю, 72 или 73. И постоянно у него выходят какие-то новые альбомы с разными партнерами, разными группами. И вот его последний ансамбль называется Spiritualizing Enhancement Center. Вот, какое довольно смешное название, как эзотерики вообще любят. И с ним он выпустил первый альбом под названием «Аркаода». Послушаем отрывок из произведения под названием «Ра».

Там Судзуки и его центр поддержки спиритуализма, альбом «Арка Ода». Теперь короткое знакомство с замечательной американской гаражной группой «The Black Lips». Я уверен, что они у нас в программе уже звучали, но вышел у них не так давно новый альбом, и к тому же совсем недавно в Лондоне я посетил их живой концерт впервые. Группа из города Атланта, существует с 99 года, играет гаражный рок, как я уже сказал, немного похожа на легендарных «Крэмпс». Сначала послушаем одну из любимых моих песен из репертуара «Черных губ» Black Lips. Она называется «Do the Vibrate» и обретается на 7-м альбоме этой группы, пожалуй, самым популярным альбоме «Underneath the Rainbow» — «Под радугой».

The Black Lips, Do They Vibrate, альбом Underneath the Rainbow 2014 года. Ну, а теперь обещанный новый альбом. Он уже с девушкой-вокалисткой и саксофонисткой Зуми Россоу. Она играет с группой уже около 10 лет и играет и поет. И, в общем-то, привносит элемент женского шарма и обаяния. Слушаем песню «Lost Angel», «Потерянный ангел», а альбом называется «Апокалиптическая любовь».

The Black Lips из города Атланта, их 10-й альбом Apocalypse Love. Крейг Фортнам — это, вообще говоря, английский композитор, то есть серьезный композитор, еще и дирижер, к тому же, но помимо этого еще и электрический гитарист. Более всего известен как руководитель North Sea Radio Orchestra, который в нашей программе звучал. Есть у него и другие проекты, скажем, группы Knife World и так далее. Но сейчас вот у него вышел впервые альбом под собственным именем, так что можно сказать, первый сольный альбом, называется «Арк Ковчег», и с него мы послушаем пьесу «The Gargoyle's Seaweed Hair», то есть «Прическа горгульи в виде водорослей».

Стрейкфордным. Короткая пьеса с довольно сложным и романтичным названием. Альбом «Арк». Ну, а теперь обещанный Франко Баттиато. Родился Франко Баттиато в 1945 году на Сицилии и дебютировал уже в солидном возрасте, в 1972 году, то есть, можно сказать, уже ему было под 30. И тогда он в течение довольно долгого времени занимался исключительно экспериментальной электронной музыкой. То есть шел по пути ребят вроде Ксенакиса, Вареза, получил даже премию Штокгаузена и так далее. Я тогда впервые, кстати говоря, и познакомился с его творчеством, поскольку известный английский лейбл Island лицензировал его альбом «Клик». Это был его четвертый альбом 1974 года. Это была такая минималистическая экспериментальная электронная музыка. Но затем в творческом пути Франко Баттиато случился такой очень радикальный поворот. Он стал петь и писать песни. При том, что песни были тоже, прям скажем, весьма и весьма непростые, но, в общем-то, это была поп-музыка. Такая изысканная итальянская поп-музыка. Ну и как раз этой части карьеры Франко Баттиато, которая связана с рекорд-лейблом EMI, крупным, как вы понимаете, мажористым рекорд-лейблом, как раз на этой части наследия Баттиато и сфокусирован альбом «Повера Патрия», «Бедная Родина». Это, кстати, был один из хитов Франко Баттиато 1981 года. Ну, сейчас как раз мы и послушаем несколько записей из этой компиляции «Повера Патрия». Начнем с, возможно, самой популярной песни Франко Баттиато, хотя у него их довольно много. И эта песня «Centro de gravità permanente» — «Центр постоянного притяжения» — впервые вышла в 81 году на альбоме «La voce del padrone», который вообще был самым популярным в карьере Франко Баттиато, разошелся по Италии каким-то рекордным тиражом и полгода находился на первом месте в хит-параде итальянских альбомов.

потихоньку бы театр, центр постоянного притяжения. До этого вышел первый из поп-альбомов Франко Баттиато, то есть в 80-м году его первый альбом для EMI. Он получил название Patriots, патриоты, и патриоты имеются в виду, в общем, такие вполне европейские космополитические патриоты. И, наверное, самая известная песня с этого альбома называется «Проспектива Невский», «Невский проспект». Это такой омаж, посвящение интеллектуала Франко Баттиато русскому искусству начала 20 века, то есть там тебе и про Нижинского поется, и про Дягилева, и про кого только не поется. Ну и про Красную гвардию, кстати, тоже. «Проспектива Невский».

Невский проспект, Франко Баттиато, но вы, возможно, или даже скорее всего, слышали эту песню в исполнении Аличи. Аличи – это известная итальянская поп-певица и постоянная партнерша Франко Баттиато, с которой он несколько десятилетий выступал и записывался. Поехали дальше. Наверное, один из главных хитов Баттиато – это песня «Voglio vedere danzare» – «Я хочу видеть, как ты танцуешь». Впервые вышла на альбоме «L'Arca di Noè», «Ноев в ковчег» 82-го года. Потом он ее переписал еще на нескольких языках, поскольку вообще был такой человек, на самом деле, европейского охвата и масштаба. И вот на компиляции «Povera Patria», от которой я отталкиваюсь в этом сюжете, имеется испанская версия этой самой песни. И по-испански она называется «Yo te vengo a buscar».

Франко Батиат, Йота Венго, а Бускар. Запись 1996 года, хотя оригинал вышел за 14 лет до этого. Ну и завершим мы знакомство с Франко Батиато чуточку более поздней записью. Это 85-й год. Альбом «Монди Отаниссими», то есть «Весьма отдаленные миры». И это снова редкая не италоязычная запись. Песня исполняется наполовину на французском, наполовину на английском. И называется «Шансон эгоцентрик».

Это был Франко Баттиато, запись 85 года с альбома «Весьма отдаленные меры шансон эгоцентрик». Последний альбом Баттиато, кстати, вышел в 2019 году. «Торнеремо анкоре», «Снова возвращаемся» назывался этот альбом. Ну, теперь переходим к финальной части нашей сегодняшней программы и начнем ее с пластинки, которую я был счастлив обнаружить на пластиночных развалах, на этот раз не в Америке, а в Лондоне. Пластинка, за которую я долго охотился и, наконец-то, раздобыл. Это совместная работа Джослин Монтгомери, вокалистки из английской группы Miranda Sex Garden, и Дэвида Линча, да, того самого Дэвида Линча. В 1998 году они записали единственный совместный альбом под названием «Lux Vivens», «Живой свет». И это интерпретации музыки и хоралов Хильдегард фон Бинген. Хильдегард фон Бинген – немецкая монахиня, святая, кстати говоря, святая Хильдегард, которая жила с 1098 по 1179 год. Ну и там, значит, Линч с его постоянным партнером Джоном Неффом и вокалистка Джослин Монтгомери, значит, они воскресили ее творчество. Слушаем песню «Эт Идео».

Это «Идео». Ну, что-то связанное с мыслями и идеями, я так думаю. Все названия песен, естественно, на латыни. И это альбом Джослин Монтгомери и Дэвида Линча «Люкс Вивенс» 1998 года. Большая, надо сказать, музыкальная редкость. «Алабама-3» — известная лондонская группа, с 95-го года существует, и надо сказать, что у них такие очень странные были вихляния и маневры в стилистическом плане, от acid house, такой рейв-музыки, трип-хопа до кантри и блюза. Сейчас, в общем-то, они, конечно, ближе ко второму. Постоянный участник группы и обаятельнейший вокалист, зовут его Ларри Лав, то есть на самом деле его зовут по-другому, а Ларри Лав — это его сценический псевдоним. Последний альбом «Алабама-3», примерно 12-й по счету, причем, кстати, первый за 5 лет, называется «Step 13», шаг номер 13, и с него слушаем песенку «Petronella Says».

Alabama Tree из Лондона, их 12-й альбом Step 13. А, нет, а может быть это 13-й альбом, потому он так и называется, шаг номер 13 или ступень номер 13. Поехали дальше. El Canto Mando. Это группа, которая базируется в Германии, но руководит ею и поет, и играет, и сочиняет репертуар аргентинская девушка по имени Виктория Корнехо. Группа такого латинского рока, большинство песен довольно активные такие и веселые, но я выбрал самую меланхоличную, пожалуй, из всех. Дебютный альбом вышел у El Canto Mando, называется La Fanfarria del Capitan, ну, а песня англоязычная, хотя там есть на разных языках произведения, называется Better Times, лучшие времена.

Виктория Корнехо и Эль Кантоманто «Better Times» с дебютного альбома этой немецко-аргентинской группы. Ну и закончим мы сегодняшний выпуск «Музыки на свободе». Естественно, подписывайтесь на подкаст. Закончим мы культурной революцией. Да, «Cultural Revolution» — так называется пьеса с альбома «Animal Totem» доктора Бионика. Доктор Бионик — это Джейсон Граймс, композитор-клавишник из города Цинциннати. Выступает, ну, в таком довольно своеобразном стиле, который я бы назвал психоделическим джазом. В общем, послушайте сами. Где-то немного напоминает Рэя Манзарека из группы «Doors». Вам всем счастливо и до встречи через неделю. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободу.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Зимняя военная кампания.
5: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
4: Бессмысленные и беспощадные.
6: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы.
4: Врет, потому что любит.
7: Барин что-то говорит крепостным. Да? Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим. И дашь всем живот.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божье дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит там знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, продвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции – выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
2: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил Осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
8: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
2: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления. отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
7: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
2: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефтеперерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
7: Самый действенный способ пассивной защиты. То есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытается спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. И эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
2: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Патриот. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракету и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
9: Hello.
10: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
11: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
10: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
11: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра. Километра больше, чем могут преодолеть ракет-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
10: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
11: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
10: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
11: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят 2 такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью панциря, бука или тора, невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
10: Если у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на восток?

0: продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции Вивальди, продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение 3 месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
1: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
0: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
1: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
2: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
0: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
1: What do you make of the latest?
3: Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
0: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью: «Все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться». То есть им нужно вывести войска. Им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных

0: оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень-очень отравленное предложение – заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
1: Юлиан, thank you for your higher quality expertise and stories.
2: Thank you so
1: Моим
2: much.
1: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рибке.
3: Выборы партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам нужно другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
1: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
3: Хватит трясти страну 6 месяцев, каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет, собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это можно сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
1: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
4: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
5: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
4: Алиса, а когда выборы 2026 года?
5: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
4: Алиса, а какое сегодня число?
5: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
6: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
1: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей, или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
7: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, Это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
1: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
8: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
9: Рюкзак красный почему был?
10: Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
8: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
11: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
8: Они несколько раз встречались.
11: Спасибо вам.
8: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
1: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
12: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
13: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия». Хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
14: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
13: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat'у Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали 3 вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
15: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про «Единую Россию» рассказывается, про все остальные бегло одним словом, буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
13: Что касается опросов ВЦИОМ, ФОМ и Левада-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. ВЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь треть опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
16: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
17: Ни за какую.
18: За того парня.
17: Не скажу.
18: Я ни за какую.
17: Не скажу.
18: Единая Россия.
17: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
18: А мы подумаем.
17: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
19: Яблоко не допустили, всех поснимали, голосовать не за кого, и... Ну вот, да, это печально.
20: На данный момент, мне кажется, что мы все... в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
21: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
22: Ну, честно, я не собиралась идти, не вижу в этом смысла.
21: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит на то, что это что-то изменится.
13: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
22: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». Ну, то есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
15: Как они себя поведут в условиях, когда яблока нет, сказать можно, ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество, кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблок. Ну, естественно, Единая Россия, потому что часть лишних людей не придет.
13: Да что там граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» два дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
23: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
13: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
24: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
25: Нет, больше ничего не придет.

0: если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И вот чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Мамин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не. И путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии, и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоко», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
2: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
3: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, например, инаугурация президента. от нее же не отказываются только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, на него приходится потратиться.
2: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами, на одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
3: Путин дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
2: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
3: Первое, она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку, закон. Если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть вот в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
2: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
3: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст мне никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому скорее он будет его дополнительно контролировать и ограничивать.
2: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
3: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
2: Ну, участники так называемого СВО, я имею в виду.
3: Да, это не совсем то же самое, что военные. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции. Остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля тоже что и было.
2: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
3: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
2: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 36 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
3: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «Нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина, это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
2: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 36-го года? У вас есть какие-то прогнозы?
3: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, уже затипун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
2: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
3: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто по выборы, эти псевдовыборы и война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция «Z». Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы – помогаешь победе, не идешь на выборы – мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
2: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать?
3: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное – правильно поставить вопрос. То есть, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, обращение, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и давно уже согласован.
2: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
3: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать «Единая Россия». Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если «Справедливая Россия» все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной воли и субъектностью он не наделен.
2: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации?
3: Это одно никак не связано с другим. То есть выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущений у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если он снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
2: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
3: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
2: На фоне обсуждения в России, будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
4: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
5: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
4: На 7-м месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
6: Кремль 8 марта 2022-го. На 12-й день широкомасштабной войны России против Украины Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
7: Ну вот как бы, понимаете, есть барин и есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
4: На 6-м месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
8: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы.
6: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
9: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
7: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
4: На 5-м условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
10: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственно, без всяких задних мыслей.
6: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
11: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
4: 4-е место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
10: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
4: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном 3-м месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
12: Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане.
6: И его же последующее признание в 2015-м.
12: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
4: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
13: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, Московской Комсомольской?
12: Нет, мы не рассматриваем.
6: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го. То есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
12: Поставил определенные задачи. Сказал, что и как мы должны делать.
9: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерно абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело. На том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которая делает Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
6: Или вот. Ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
12: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
14: Это были российские солдаты или нет?
12: Это были местные силы самообороны.
6: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
12: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
6: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
7: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной целью, названной, является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его по естественной потребности является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
6: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
12: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
6: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно.
4: С 2022-го в России введена военная цензура, а с 2025-го в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио Свобода.
2: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.
15: Женю Радиос.
16: sveikatos laikas.
17: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie prasidėjusį rudenį, ingaliatorius ir teisingą pagalbą sau. Būtent šias temas aptarsime su mūsų studijos svečiu, docentu, medicinos mokslų daktaru, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės ketvirto vidaus ligų skyriaus vadovu, vidaus ligų gydytoju ir gydytoju pulmonologu Alfredu Bagdonu. Labą dieną, Alfredai.
18: Labą dieną.
17: Kaip matau, Alfredai, pas tave yra dvi gydytojo licenzijos. Vidaus ligų ir pulmonologo. Sakyk, prašau, kuo šitos specialybės skiriasi ir kuo jos panašios yra?
18: Na, aišku, bazinė specialybė tai yra vidaus ligos ir man taip dabar susiklosti gyvenimą situaciją, kad aš lyg tai dabar atgal žiūrint gavau tokią vakarietišką edukaciją. Taip nedaug, kad aš, kai baigiau, buvau vidaus ligų gydytojas.
17: Turbūt nebuvo dar tų specializacijų.
18: Taip, nelabai buvo ir pradėjau dirbti kaip vidaus ligų gydytojas. Vėliau mūsų ten ligoniai bazėje profesorius Šnipas įsteigė pirmą Lietuvoje pulmonologijos centrą. Taip pat medicinos institutas steigėsi biomedicinos laboratorijos, tai yra pirmoji laboratorija, viena iš tų, kur paskui vėliau daugiau atsirado, tai buvo pulmonologijos laboratorija. Joje aš ten irgi pradėjau savo mokslinį darbą, ten ir paruošiau disertaciją. Tai ir po to savotiškai jau paaiškėjo, kad aš pagilinau žinias ir tokioje vienoje iš vidaus lygų subspecialybių, tai yra pulmonologija, nes visos tos siauresnės sritys yra savotiškai iš vidaus lygų subspecialybės. Ir tada dar įgyjau kartu ir gydytojo pulmonologo licenciją, dėl to, kad ta mano edukacija ir plaučių ligose yra šiek tiek gilesnė ir įgūdžiais, ir praktinė patirtim, negu imant kitas visas sritis. O vidaus ligų gydytojas, aplamai, tai yra šiandien stacionaro gydytojas, kuris teikia tą rutinę bazinę pagalbą vidaus ligoms sergančiams asmenims, na, o kur reikia detalesnės, subtilesnės ištyrimo galimybės pagalbos arba gydymo, ten atsiranda tų, vadinkim, specialistų pagalbos.
17: Taip.
18: Tuo labiau, kad dabar, žinot, medicina labai nuėjo specializacijos linkme, jo lab, kad dabar būt, pavyzdžiui, vien vidaus ligų gydytojų ir gerai giliai gebėti gydyti visas vidaus ligas, nelabai beįmanoma, dėl to, kad labai atsirado daug naujų gydymo, tyrimo metodų ir praktiškai juos įsisavint būtų nelabai realu, todėl, kad tie subtilesni gydymo metodai, jie, reiškia, atitenka galbūt tiem, vadinkim, subspecialybėm, tai yra kardiologijai, pulmonologijai, gastroenterologijai. Tai jeigu prisimintai, ta edukacija, kuri man buvo gavusi, tai yra dabar šiandien vakarų Europoje. Tai yra Vokietija, Austrija, Šveicarija. Kaip tai yra? Pirmiausiai baigia bendrą terapiją.
17: Taip.
18: Vidaus ligas, 3 metai plus intensyvi terapija metai. Po to, jeigu tu gali jau dirbti vidaus ligų gydytoju.
17: Taip, bet jeigu licencija taip yra dar.
18: Taip, taip yra, taip yra. Dabar toliau, jeigu tu nori dar specializuotis, tai dar 3 arba 4 metai terapiniai subspecialybei. Matot, jis tiek daug gaunas. Pavyzdžiui, pulmonologo, kardiologų, ar hematologų.
17: Tai čia kiek 8 metai gausi?
18: Taip, gaunasi Europoje, jeigu taip ir rezidentūra, gaunasi 6, kai kur ir 8 metai, jeigu kai kuriuose srityse. Taip, kad aišku, tuo metu, kai aš pradėjau apie tai nebuvo kalbos, bet taip dar gavosi, kad lyg taip bendroji terapijoje nemažai pradirbau ir dabar terapijoje dirbu bendrojoje, bet turiu tokią su specialybę, kur savo žinias turiu gilesnės ir patirtį, būtent plaučių ligų diagnostiko ir gydyme. Tai tiek.
17: Kiek suprantu, vidaus ligų nebėra tokios specialybės Lietuvoje?
18: Ne, tai yra. Yra bazė.
17: Ar ruošia tokius specialybės?
18: Ruošia, yra rezidentūros, be abejo, tai yra vidaus ligų gydytojas arba internistas, anksčiau vadintas terapeutas. Tai jie yra, kaip sakau, yra baziniai stacionariniai gydytojai. Paimkime rajonų ligonės visur stacionaruose, kur yra vidaus ligų skyrius, tai ten ir ruošiamas dirbti vidaus ligų gydytojas, kuris baigė vidaus ligų rezidentūrą. Jis ruošiama sveikatos mokslo universitete ir klinika bazuojasi mūsų ligoniniai, LSMU Kauno ligoniniai. Ir tikrai tas specialybė yra labai reikalinga ir bus paklausi dėl to, kad bendruomenė sensta ir, žinot, tai vyresni žmonės, kurie serga daug sunkių ligų, tai tas internistas arba vidaus ligytas, jis turi suprasti, žinot, tam baziniam lygį, kad tą rutininį srautą galėtų priimti, suteikti tinkamą pagalbą, o ten, kur reikia subtilesnių tyrimų, detalesnių invazinių tyrimų, ten atsiranda, vadinkim, tretinės įstaigos, universiteto ligonės, kur gali būti pagalba teikiama, taikia tam tam tikrus sudėtingesnius tyrimų ir gydymo metodus.
17: Tai negalima sakyti, kad vidaus lygų gydytojas tai yra lygų šeimos gydytojų.
18: Ne, ne.
17: Nes turbūt daugelis įsivaizduoja klausytojų, kad tai yra tas pats.
18: Ne, tai yra vidaus lygų gydytojas. Tai yra atskiros licenzijos, atskiras pasiruošimas visiškai ir darbo pobūdis ir apimtis yra visai kita. Nes, pavyzdžiui, darbas stacionarė, tai ne tik, kad tu dienos metu, bet tu ir nakties metu tu turi ir budėjimus, ir turi teikti skubę pagalbą budėjimo metu, o šeimos gydytojas labiau apsima tokio, vadinkime, ambulatorinėm paslaugom, konsultacinė pagalba, jis kuruoja savo prižiūrių pacientus, sudaro jų tyrimo gydymo planus, organizuoja tų pacientų tyrimą, konsultacijų tam tikras kryptis, tai šeimos gydytojas jis teikia tą pirminės grandies plačią pagalbą, jis turi savo kruojamų pacientų apimtis ir juos prižiūri. Na, o jeigu reikia pablogėti situaciją ir reikia stacionarinės pagalbos, ten atsiranda vidaus lygų gydytojo vieta. Ten jis jau, sakant, tą viską atlieka.
17: Nes daugelis jau ir turbūt įsivaizduoja mūsų klausytojų, kad kaip vidaus lygų skyriaus kaip ir nebelikė tokių, nes daugelis žinome, kad yra gastroenterologijos, pulmonologijos, kardiologijos, taip.
18: Tai čia yra tik tai universiteto ligoniniai, tai yra klinikose, kur jos, reiškia, suskaidytos, jau čia yra, vadinkime, tas tretinis lygis, kur koncentruojamos tam tikros situacijos, lygos, kur reikalinga detalesnis invazinis dažniausiai ar sudėtingesnių metodų taikymas, tame prasme ir onkologinė diagnostika detaliai ir gydymas onkologinių lygų, tai jis nueina į tą, vadinkim, jau subspecialybinę sritį. Na, o ta bazinė vidaus lygomis sergančių pacientų diagnostika ir gydymas, ta visa pagalba vis tik tai yra vidaus lygų skyriui. Ir jų tikrai yra daug ir tikrai visose ligoninėse rajonų, ypatingai tai yra pagrindiniai skyriai, kur ten tų specialistų mažai, tai jie teikia va tą pagrindinę bazinę pagalbą vidaus lygoms sergantiems pacientams.
17: Kaip matau, vat, kaip ir pristačiau, ketvirto vidaus lygų skyriaus vadovas, tai reiškia, Kauno ligoninė yra keturi skyriai, taip?
18: Taip, Kauno ligoninė, samu Kauno ligoninė dabar labai daug investuoja į infrastruktūrą, į diagnostikos gerimą, jinai labai greitai keičiasi, tikrai daug yra investicijų ir daug pažangos. Ir kadangi mūsų ligoninė yra vidaus lygų klinika universitetinė, kuri vat, ruošia rezidentus, ten yra rezidentūros bazė, ir plius yra pakankamai didelis vidaus lygoms sergančių pacientų srautas. Tai kai Raudono kryžiaus ligoninė buvo, vadinkim, uždaryta ir pagalba perkelta į Josvainių ir Baltijos gatvėje esančius padalinius, tai ten buvo du skyriai vidaus lygų, tai atsirado trečias ir buvusio hipodromo gatvėje esančiam padalinį, tai anksčiau vadintojo trečioj ligoniniai, ten yra dar likęs irgi vienas vidaus lygų profilio skyrius, kurie šitie skyriai visi, žinokit, yra pilni. Ir tų
17: pacientai, kokie pacientai?
18: Žinot, eina vyresnio amžiaus pacientų pagalba pacientams, kurie serga tom, vadinkim, daugumą sunkių ligų.
17: Tai yra daugia funkcinės lygos, taip galima.
18: Taip, sakyti. Tai yra ligoniai slaugos įstaigų, įsivaizduokit, ar visos infekcijos, tai yra funkcijų sutrikimai įvairiausi ūmus, tai tie pacientai patenka tada į stacionarą, nes jie nebegali būti tinkamai prižiūrimi ambulatorinė aplinkoj. Jiem tada jau reikia patekti į ligoninę. Tai va, štai tie skyriai, vidaus lygų skyriai, ir jie tikrai yra pilni kol kas, netgi būna taip, kad ir paguldyti nėra kur. Taip, kad ta pagalba, tas rautas vidaus lygų vis tik tai jis yra labai reikalingas ir aš manau, jis ilgam dar išliks reikalingas dėl to, kad visuomenė sensta, o vyresnio amžiaus asmenys tikrai negali suguldyti specializuotos skyrius, nes to, kad ten jų yra funkcija ir paskirtis kita.
17: Ja, dažniausiai tie sutrikimai tikrai būna ir širdelė, ir plaučiai.
18: Taip.
17: Ir inkstai, kaip sako taip. Žmonės, ne, ir viskas su amžiumi. Alfredai, dabar mes jau pakalbėjom apie dabartinį tavo veiklą, apie licenzijas, apie, iš tikrųjų buvo įdomu, apie vidaus lygų gydytojus sužinoti, kad yra toksai tikrai veikiantis skyriai, ypač rajonuose populiarus, taip. O dabar prisiminkime, kada ir kodėl tu vis dėlto sugalvoji gydytojui būti? Į tą kryškime praeitį.
18: Labai senai tas įvyko, bet...
17: Ir dabar tą darytum tą patį. Da.
18: Ko gero, daryčiau tą patį. Pradžioje buvo tokių minčių, šiek tiek man visą laiką patiko biologija. Ir labiau vis tiek būčiau tą kryptim ėjęs, bet kadangi, žinot, šeimoje yra, aš esu iš medikų šeimos, tai nors tėvai tikrai manęs nevertė, kad tik tai čia ir ne kitur, bet, žinot, kažkaip matomai, žinokit, stereotipiškai taip susiformuoja, kad kažkaip nejaučiom, va, daugumą aš stebiu į tų situacijų, kad vis tiek iš kelių vaikų medikų šeimos bent jau vienas visada pasuka, nežinau, ar jis truputį nukreipiamas, ar jis pats nori, aš manau, kad nemaža dalis ir patys to nori, dėl to, kad tai dalykai turbūt mato tą darbinę aplinką, tas kalbas ir kažkaip tą jaunų žmogų matomai suformuoja. Nežinot, jaunam žmogui labai tiksliai identifikuot pasirinkimą ir būti tikram, kad tik tas, o ne tas kitas, tai žinot, tokie išoriniai veiksniai, va, tokie kaip šeimos aplinka, kalbos apie darbą ir taip toliau, aš manau, kad kažkiek tai irgi įdeda tam jaunam žmogui tokią orientaciją būtent į tą pusę.
17: O tėveliai, kokios pakraipos buvo?
18: Mano tėvelis buvo veterinarijos gydytojas, mama gydytoja odontologė. Tai vat kažkaip vis tiek tokia medikų.
17: Medicinos vis tiek namuose buvo nemažai.
18: Taip, būdavo.
17: Ir nusprendė įstoti į medicinos turbūt institutas tais laikais.
18: Taip, buvo įstotas tada, taip.
17: Tai buvo pakankamai sunku ir įstoti, ir mokytis buvo sunku.
18: Mokytis, taip, buvo sunku, buvo tokie dėstytojai, vadinkim, dar tokios senosios klasikinės medicinos puoselėtojai. Tai aš atsimenu tikrai ir dar profesorių Braitį, kuris histologijos dar dėstė paskas ir suspalvota kreida ant lentos paišydavo ląsteles, struktūras, taip toliau. Žinot, dabar, kai pagalvojame, jaunimas turbūt labai nusteptų, bet laikas labai greitai sparčiai pasikeitė, daug technologijų atėjo ir kartu ir į mokymą. Tai tada tais laikais tai buvo taip, bet tikrai buvo tokių labai senų, inteligentiškų profesorių, kurie tikrai paliko labai gerą įspūdį. Ir žinomai buvo labai reiklus. Kažkaip būdo, gal nenorėčiau ten mėti plačiau, bet tikrai būdo tokių situacijų, kad ten būdo anatomijo išmeta kauliuką ir kol jis ore apsisuka ir pagauna, tu turi pasakyti, koks ten, žinot, nu, būdo visokių tokių dalykų, bet aš manau, kad tai buvo tam tikras galbūt, nežinau, kiek to sakyčiau, šiandien pavadintų galbūt mobingu, kokia tai buvo prasmė, bet tai savotiškas galbūt buvo filtras, nu, žmogaus smegenų tam gebėjimams. Nes tos informacijos, lotynų kalba, anatomija, visi, viskas, taip. Nu, tikrai reikėjo daug sugebėti įsiminti.
17: Taip, taip. Ir galų gale, turbūt sakyčiau, kadangi aš į kitą pačią mokyklą praėjau, kad mūsų išmokė greitos reakcijos. Nes gydytojasgi dažnai būna situacijų, kada tau nėra, kada atsėdus mąstyti, žiūrėti, skaityti ir taip toliau. Taip,
18: taip.
17: Reikia čia ir dabar.
18: Taip, ir sugebėti informaciją kaupti, nes šiandien medicina labai reikalauja daug valdyti informacijos. Aišku, jau galima pažiūrėti, paskaityti, bet...
17: Bet ne visą tu gali.
18: Bet kažką turi, nu, negali kiekvieną kartą, kiekvieną vaistą ieškoti, kas tai per vaistas.
17: Ir nuo paciento bėgti, pasiskaityti ir vėl grįžti.
18: Vis tiek, o ta farmakoterapija labai sparčiai juda į priekį, naujas vaistų klasės. Jie čia tiesiog ant tie, kad tai, ta prasme, tavo gebėjimai įsiminti, orientuotis, nu, kažkiek tai jie turi būti tam tikram lygmenyje, nesaugo, tai kažkoks labai genialūs dalykai, bet savotiškas turbūt filtras tas ir buvo, kad jeigu nelabai čia sekasi kažką sudėlioti informaciją, tai dalis ir nepraeidavo, dalis jų iškrisdavo, ypač iki trečio kurso. Dalis studentų vis tik tai būdavo pašalinami dėl to, kad nesugebėdavo mokytis. Nebuvo taip paprasta, žinau.
17: Kaip tau atrodo, kad jeigu, nes tau tenka dirbti su studentais, taip, pačiam dabar, taip. Jeigu dabartinius studentus vat, į tą auditoriją pasodinti, kuriuose mes sėdėdavom ir prie tų pačių dėstytojų. Nes apskritai dabar, žiūrėk, yra labai didelis renesansas, grįžimas atgal ir aš bijau, kad ateis laikas, kada tikrai ir dėstoje vėl yra ir studentam labai patiks, kai spalbotom kreidutėm paišys ant lentos.
18: Nu, sunku įsivaizduoti.
17: Aš taip galvoju, kad visur grįžta, visur viskas grįžta.
18: Matau, dabar taip, tos technologijos yra, pavyzdžiui, dabar histologiniai visi preparatai, kaip per kompiuterį žiūrėjom, mes ten mikroskopu žiūrėdom, ten dažydavo, taip, o ten labai gerus vaizdus tu matai.
17: Kaip tu manai, jeigu ta jauna žmogų, tai ta...
18: Nu, žinot, jaunimas pasitruputį pasikeitęs, mes buvom daugiau disciplinuoti, kaip čia pasakius, subordinuoti, buvo labai griežtos taisyklės ir elgesio. ir tam tikros pagarbos, dabar šiek tiek tie dalykai yra, nu, kažkiek tai įsiplovę, suprantat, nes dabar jaunimas, nu, kaip, žiūrėkit, tas žodžius mobingas, kuris pasidarė madingas, bet kokio situacijoje, jeigu kas, tai čia gali žiūrėti, kad tavo teisės kažkokias, žinoma, tos pagarbos galbūt studentų jaunam žmogui, kai kada anais laikais stokojo, jeigu taip atvirai kalbėkime. Šiais laikais jaunimas turi daugiau laisvių. Jų tikrai niekas, kaip sakant, nespaudžia ir taip toliau, bet į klausimą, žinot, kaip yra. Žmogus yra toks sutvėrimas, kad, žinot, vis tiek be darbo ir atsakomybės, nu, kažkaip nelabai kas gaunas, aš manau. Turi būti tada labai jau gabus, kad taip kažką vis tiek reikia daug darbo, atsakomybės, pasiaukojimo, o tas ne visiems tinka. Tai, žinot, tai yra tam vis tiek. O be to, o tais laikais tą nori, nenori, mums į tą įstatydavo, į tos aiškius rėmus ir tu turėdavai dirbti, turėdavai daryti ir baigus, pavyzdžiui, pasako, tu būdėsi taip, nu, čia tau priklauso, nepriklauso, žodžio nebūdo. Dabar jaunimas savo pasakyto, man nepriklauso, ar aš nenoriu, aš nedarysiu. Yra ir tokių dalykų. Dėl to, kad jis galvoja, kad, suprantat, o medicinoje išmoksi tik tai daug dirbdamas. Ypač, jeigu kalbėkime apie praktinių įgūdžių, įgimą tam tikrų metodų įvaldymą, invazinių metodų įvaldymą, išmokymą, nu, turi daryti tą. Turi daryti, daryti, daryti. Tai reiškia, reikia norėti daryti.
17: Kadangi medicinoje esi tikrai pakankamai nemažai metų, kiek jau, 30 kokie 5?
18: Tai jau ir daugiau.
17: Jau ir daugiau?
18: Daugiau kiek tai.
17: Jau vos ne.
18: Taip.
17: Jau tas, kaip čia, amžiaus viena karta prasisukusi tikrai yra.
18: Taip.
17: Ir mes dar pakalbėjome šiek tiek apie tuos studentiškų, akademinių dalykų pasikeitimus. O sakyk, prašau, kokius apskritai medicinoje pokyčius tu pats matai kaip specialistas? Atėjai buvo vienaip, dabar yra tarsi kažkas kitaip, o kas kitaip? Juk žmogus tai nepasikeitė, taip? Anatomija nepasikeitė, bronkai nepasikeitė, plaučiai nepasikeitė,
18: bet
17: kauliukų
18: pasikeitė,
17: daugiau neatsirado.
18: Taip, bet pasikeitė tų bronchų ir kauliukų ištyrimo galimybės.
17: Mm-hmm,
18: tai
17: va, papas.
18: Čia labai, va, tikrai ta raida medicinėje diagnostikoje, instrumentinių tyrimų metodų, laboratorinių tyrimų metodų atsiradimas, jis tiesiog padarė perversmą.
17: Tai čia technologijos.
18: Ir, taip, technologijos jos pagerino diagnostiką, pagerino gydymo galimybės. Plius, ką aš pasakyčiau, iš paciento pusės, tai vis tik tai šiandien Lietuvoje, pavyzdžiui, yra tikrai labai geros sąlygos.

0: читает Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Люди подставили плечо и сказали: идем дальше.
2: Закончились думские выборы на фоне войны. Как власть использует результаты?
3: Я сняла на видео.
2: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты. Но не везде предсказуемый результат.
4: Тяжело. Тяжело идти на выборы против государства, комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
5: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает политику в следующие 5 лет весьма условным таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне, как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
4: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
6: Первые парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
7: Сейчас она уже превысила... Сейчас, да, более 59%.
6: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей 5-й год войны и всего, что с ней связано.
8: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное, понимаете? И в этот момент, когда вот люди подставили плечо и сказали: идем дальше, это очень важно.
6: Версия, что так называемая специальная избирательная операция позволит властям действовать еще решительнее, была популярна до выборов и у многих противников войны. Политолог Александр Кынев считает иначе.
9: Я эту версию сегодня уже слышал несколько раз. Я общался с коллегами, что происходит. Вот они мне говорят: слушай, они хотят себе развязать руки. Я говорю: какие руки развязать? Они что, связаны, что ли? И так далее. Есть такая точка зрения, мы о ней упоминаем. Поэтому я считаю, что базовое, конечно, это бюрократический раж. Вот, и попытка, скажем так, тех, кто слишком сильно выскочил по рейтингу в последнее время, немножко опустить.
3: Я сняла на видео.
6: Видео вероятных нарушений, снятые наблюдателями, или вбросы, замеченные кандидатами с камер безопасности, привычно разошлись в соцсетях, но заметной реакции властей на них не было. Показательный пример – сообщение как раз по поводу явки в Уфе. Наблюдатель возмущенно записал рилс.
10: В течение дня я со своей напарницей считал количество проголосовавших избирателей вот по этому счетчику. У нас получилось 240 человек. А после закрытия участка мне комиссия выдала акт, согласно которому бюллетени получили 656, мать его, избирателей. Еще раз, 656 и 240.
6: Но потом это видео скрыл, оговорившись, что оценку произошедшему дадут компетентные органы.
9: В условиях полного разгрома электорального контроля То есть уничтожение общественного наблюдения, вообще организации, которые занимаются мониторингом, обесправливание даже оставшихся наблюдателей, то есть когда они даже перемещаться не могут, им указывают, где ты сидишь и все, да, и что давайте ничего это сделать не можешь. То есть фактически обновление уничтожено. Все партии запуганы, да, что называется, да не могу, иногентами, кого-то иногентом, кого-то оштрафуют, кого-то посадят там, и так далее. Вот, поэтому контролировать некому.
6: В давно управляемый президентом российский парламент едва попадает заседавшая там 19 лет партия «Справедливая Россия» в нулевые. Ее одобрили в Кремле как элемент искусственной двухпартийной системы, надеясь, что она вытеснит коммунистов, но этого так и не произошло. К утру 20 сентября она еще не проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без писка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
11: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто. Просто закрой доступ к госуслугам, и все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, с большей вероятностью ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
6: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентной эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
4: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота. Вот что он нам рассказал.
12: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что вы все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что разгул преступлений был невероятный, безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно, и Кынев, и Кац в каком-то смысле правы, но, с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, ужас, явка, сейчас я забыл, сколько нам сейчас говорят, там, 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году, да, высоковато, но так, в серединке. Потом, «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами. Эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожно. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли, сказали, вы чертова, ваша война нас достала, мы не хотим. Их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она ничего плохого в ней не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. У людей был другой запрос. Они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
4: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
4: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
13: Сам для себя, конечно, нет. Люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, как сейчас прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики, да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас, общество, в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Ну, то есть, условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. Вот. Но у начальства Толстого, у руководства УВП, руководства других управлений, которые в подчинении Кириенко находятся и руководят процессом, у них-то как раз никаких иллюзий по этому поводу нет. Они не дураки и понимают, что не работают вот эти словеса. Да? Просто... Мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать. Да? И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим, ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Ну, это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим, да и выкипаем. Да? И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть мы чувствуем свое бессилие что-то поменять, они вот с наглой ухмылкой, значит, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них. Да? Это, поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует... явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где, значит, яблоку вообще нет места. Новые люди идут не только после там «Единой России», там, не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть, обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники, да, а, значит, умеренные, ну... Слово «либералы» не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали, как сказал Кац, по крайней мере, букву «Z» на лбу не рисуют. Да? То есть поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ну, ровно настолько, вот, насколько нужно, так сказать, вот, положено. Да? Вот, и не дальше, и не больше. И вот... Этих людей опускают прямо вот там на позорное, значит, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с эсерами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, вот, и поэтому, может быть, из чувства, так сказать, вот, вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там работали. И поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
4: А если важно, вот, чтобы поэтому... на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
13: Смотрите, это же ну, один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот. То есть почему, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, значит, и все. То есть, если, понимаете, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы, единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ну, ваш вопрос был бы правомерен. Но поскольку и без эсеров пьедестал заполнен, значит, разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну нет, боливару не снести двоих, понимаете. Кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, ну, совершенно, да, ЛДПР хотя бы на остатках Жириновского, там, образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да. А эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну, вот и все. Ну, действительно... то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну, хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут. А нас открыто посылают к черту, да. И это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
4: Ну и действительно, и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что... день, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизацией, вот в таком контексте все это проходит. И хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования. Были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой. Давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
14: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
15: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике, продовольственной безопасности нужна политическая воля.
14: По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 1600 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о гибели 2 человек, еще 20 получили ранения. На фоне атаки ввели ограничения в московских аэропортах. Рейсы задерживались или же отменялись. Собянин назвал массированную атаку попыткой нарушить ход голосования. В МИД России пошли еще дальше. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Запад в попытках, цитата, «распространения информации, направленной на срыв выборов». Она назвала это частью гибридной войны против России. В эфире «Соловьев Лайв» Захарова также рассказала о неких угрозах, которые якобы поступали российским избирателям и сотрудникам российских посольств за рубежом.
16: Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угрозы. Не проводите мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
14: Глава ЦИК России Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию. Некоторые представители оппозиции за рубежом ранее призывали сторонников, как и в целом антивоенных россиян, приходить на участки в последний день голосования в полдень, по аналогии с акцией «Полдень против Путина». Даже если бы эта акция и не повлияла на результаты выборов, а среди оппонентов российской власти есть мнение, что голосование в условиях правления Владимира Путина не имеет никакого смысла, то она хотя бы публично показала наличие несогласных. Но у Памфиловой нашлась собственная интерпретация.
7: Заявлялась крупномасштабная акция, как за рубежом, теперь что же можно говорить, да, и за рубежом, так и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов радикальная оппозиция о том, что они в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом, ну и так далее, и так далее. Я думаю, партии зеленые этого не понравилось. Акция провалилась полностью.
14: Памфилова заявила, что на этих выборах явка была рекордной. Она превысила 59%. Согласно официальным данным ЦИК, это максимум более чем за десятилетие.
4: Ну, а мы продолжаем разговор о выборах на фоне войны с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
13: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну как бы получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии, значит, лишил россиян выбора по ключевому вопросу российской внутренней политики. Ключевой вопрос – это вопрос о войне и мире. И ни одной партии за мир нет. Все партии, которые в бюллетене, все за войну. Да, и россияне, конечно, не могут не чувствовать подвоха. Конечно, они его чувствуют. Они так, может, не сформулируют, как я сейчас это формулирую, да, но на уровне эмоций-то они понимают, что их лишили выбора, у них нет возможности сказать происходящему «нет». Им разрешили только говорить «да». Вот. И такие выборы, конечно же, не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Ну, поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует, ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, так сказать, поднятия налогов.
4: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?
13: Да, конечно, они это показали, но Путин, конечно, совершит большую ошибку, если подумает, что теперь у него есть, так сказать, вот реальный мандат на что бы то ни было. Никакого реального мандата нет. И как только ситуация изменится, те же самые россияне, которые сейчас его одобрили, его же с удовольствием и свергнут. Я просто напомню, что буквально за 2-3 недели до того, как Чаушеску был свергнут и расстрелян, он переизбрался на очередной срок триумфально. Да, там, конечно, были непрямые выборы, на съезде правящей партии это происходило, но, тем не менее, вот буквально за 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран, его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами, как говорится, ничего не предвещало.
4: А система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить? Или к режиму движухи она тоже готова?
13: Сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестокие, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, они не могут отремонтировать, значит, трубу, водопровод в Екатеринбурге, меняют нормативы, значит, и теперь в ближайшие годы в Екатеринбурге вода желтого цвета. То есть они уже расписались в своем бессилии, чтобы то ни было изменить. Они переписали правила, да. Теперь, как рассказывают жители, значит, в этой воде невозможно стирать белые одежды, потому что там желтые разводы получаются, да. Вот они не способны решить эту проблему. Они не способны победить Украину. Они не способны защитить собственные НПЗ. Вот. Они не способны предотвратить обстрелы Москвы и Подмосковья. Вот. Поэтому мало к чему реальному они пригодны. А вот к тому, чтобы нарисовать результат выборов, они пригодны. Ну вот в таком формате они и будут управлять до тех пор, пока не будут либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться. Так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 1985-1991. Но...

«Свобода». Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх борьбы.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шекир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: Ну, как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Пропаганда, понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такое преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взглядах, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: «Я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин?» То есть пропаганда ухудшает отношения

0: к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказаны эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
0: Опять же, я хочу подтвердить, что сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует, это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос к психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя, это так?
0: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
0: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз. Язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
0: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок». И много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем, уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Это все из-за страха?
0: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
0: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а в школе говорят одно, дома в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
0: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какую выгоду у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
0: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе? Или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
0: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
0: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
1: Хорошо, а у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас я вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся, полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там с каким-то определенным образом, с номером или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Ну хорошо,
0: нет,
1: как бы, извините, давайте тогда...
0: определены.
1: Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, я не знаю, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняют, что такое Рамадан, то есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и, как бы, не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
0: Понимаете, опять же, я бы... Расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине? Или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа. Но вот потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только... Там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали... зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих 1-2 детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу, говорить громко. Это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться, на как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Ну, как такой очевидный вопрос. Несомненно, а куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя французским, я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
2: Программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго! Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
1: Зимняя военная кампания.
3: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
1: Бессмысленные и беспощадные.
4: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там лесорубы.
1: Врет, потому что любит.
5: Барин что-то говорит крепостным. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим. И дашь всем животным.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божье дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, придвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции – выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
2: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил Осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
8: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
2: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
7: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот их можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5» они вполне себе гражданские китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
2: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефтеперерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
7: Самый действенный способ пассивной защиты. То есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытается спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. И эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
2: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Patriot. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
9: Hello.
10: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
11: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
10: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
11: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны, они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракет-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
10: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
11: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
10: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
11: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят 2 такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, запустить баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью панциря, бука или тора, невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
10: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
11: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц. То есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина, территорию Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции Вивальди, продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение 3 месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
10: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
11: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь, если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
10: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
9: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
11: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. Это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
12: What do you make of the latest?
10: Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
11: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью, все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться. То есть им нужно вывести войска, им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень отравленное предложение заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
12: Юлиан, спасибо за ваше высококачественное
13: Expertise and stories. Thank you so
12: Моим
13: much.
12: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рипке.
14: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Там же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир Первый звучало бы хорошо.
12: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
14: Хватит трясти страну 6 месяцев каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это можно сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
12: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
15: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
16: «Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
15: Алиса, а когда выборы 2026 года?
16: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
15: Алиса, а какое сегодня число?
16: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
17: Я календарь, и снова 3 сентября.
12: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей. Или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
18: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
12: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
19: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
20: Рюкзак красный почему был?
21: Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
19: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
22: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
19: Они несколько раз встречались.
22: Спасибо вам.
19: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
12: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину.
2: Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
0: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.

0: за свой народ. Жопушники.
1: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat'у Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали три вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
2: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выбор. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про Единую Россию рассказывается, про все остальные бегло одним словом буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
1: Что касается опросов ВЦИОМ, ФОМ и Левада-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. ВЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь треть опрошенных, готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
3: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
4: Ни за какую.
5: За того парня.
4: Не скажу.
5: Я ни за какую.
4: Не скажу.
5: Единая Россия.
4: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
5: А мы подумаем.
4: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
6: Яблоко не допустили, всех поснимали, голосовать не за кого, и... Ну вот, да, это печально.
7: На данный момент, мне кажется, что мы все... в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
8: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
9: Ну, честно, я не собиралась идти, не вижу в этом смысла.
10: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит, но то, что это что-то изменится.
1: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
9: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». То есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
2: Как они себя поведут в условиях, когда яблока нет, сказать сложно. Ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество. Кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблока. Ну, естественно, Единая Россия, потому что часть лишних людей не придет.
1: Да что там граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» два дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
11: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
1: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
12: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
13: Нет, больше ничего не придет.

0: Если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И вот чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Марин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не, и путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии, и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоко», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
2: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
3: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, например, инаугурация президента. от нее же не отказываться только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, на него приходится потратиться.
2: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами, на одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
3: Путин отдает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
2: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
3: Первое, она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку, закон. Если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть вот в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
2: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
3: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст мне никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому скорее он будет их дополнительно контролировать и ограничивать.
2: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
3: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
2: Ну, участники так называемого СВО, я имею в виду.
3: Да, это не совсем то же самое, что военные. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции. Остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля тоже что и было.
2: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
3: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
2: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 36 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
3: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «Нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина, это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
2: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 1936 года? У вас есть какие-то прогнозы?
3: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, уже затипун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
2: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
3: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто выборы, эти псевдовыборы и война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы, помогаешь победе, не идешь на выборы, мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
2: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать?
3: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное – правильно поставить вопрос. Ведь, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает этот сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и давно уже согласован.
2: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
3: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать «Единая Россия». Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если «Справедливая Россия» все же выпадет из обоймы, что пока не ясно, все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной воли и субъектностью он не наделен.
2: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации?
3: Это одно никак не связано с другим. То есть выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущения у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если его снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
2: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
3: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
2: На фоне обсуждения в России, будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
4: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
5: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
4: На 7-м месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
6: Кремль 8 марта 2022-го, на 12-й день широкомасштабной войны России против Украины, Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
7: Ну вот как бы, понимаете, есть барин и есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
4: На 6-м месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
8: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы.
6: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
9: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
7: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
4: На 5-м условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
10: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственно, без всяких задних мыслей.
6: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
11: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
4: 4-е место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
10: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
4: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном 3-м месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
12: Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане.
6: И его же последующее признание в 2015-м.
13: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
4: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
14: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, московским
13: государствам? Нет, мы не рассматриваем.
6: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го. То есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
13: Поставил определенные задачи. Сказал, что и как мы должны делать.
9: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерно абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать. Если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело. На том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
6: Или вот ответ на вопрос. Кто же захватывал Крым?
13: Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму.
15: Это были российские солдаты или нет?
13: Это были местные силы самообороны.
6: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
13: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
6: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
7: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной целью названной является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его естественной потребностью является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
6: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
13: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
6: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно.
4: С 2022-го в России введена военная цензура, а с 2025-го в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
2: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 21 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Победителем выборов в Государственную Думу объявлена партия «Единая Россия». Партия «Яблоко» считает, что цели ее избирательной кампании в этом году достигнуты. Представитель США в НАТО Мэтью Уитакер о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО на фоне российских гибридных угроз. Также сегодня.
1: Роль Паниковского сыграна на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера.
0: Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта.
2: На третьем месте партия «Прямой демократии». Нет, подождите. Я неправильно. Я... Да. Сейчас. Так, 9. Просто у меня в таком порядке сейчас я смотрю. Нет, коллеги, все не так. Простите. Просто я думаю, что вы меня все простите, потому что вы видите, в каком режиме мы работаем. Я просто стала считать по порядку, как они написаны. На самом деле, сейчас я буду смотреть внимательно. Мне по ранжиру их не выстроили, не было времени.
0: Вот так глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова начала подводить итоги состоявшихся в конце прошлой недели выборов в Государственную Думу. Официальные данные будут объявлены в пятницу, предварительные, абсолютно ожидаемые, учитывая то, как проводились и избирательная кампания, и само голосование. У «Единой России» будет 355 из 450 мест в Думе, что сохраняет ей конституционное большинство. Объявлено, что явка самая высокая за последние 10 лет. Широко использовалось открытое для манипуляции электронное голосование. Хотя интрига все-таки есть. Предварительный результат, неизменно проходивший в Думу партии «Справедливая Россия», колеблется сейчас вокруг 5%, так что, возможно, в Кремле решают, преодолеет ли эта партия все-таки 5-процентный барьер, ведь ее бессменный лидер Сергей Миронов, по слухам, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще один символичный для нынешних выборов в России результат – это 99,85% у Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни. Независимые международные организации отказываются признать выборы в России свободными и честными. Недовольство изредка, но все-таки прорывалось. Вот инцидент на участке, где избирком вдруг отказался выдавать избирателям бумажные бюллетени, требуя проголосовать дистанционно. В другом месте наблюдателю от КПРФ удалось заснять очевидный вброс. Членам местной избирательной комиссии явно нечего было ответить.
3: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете? Сюда сейчас едут кандидат и член ТИКа с ПРГ от КПРФ. Будете объяснять им, как вы так умудрились сделать? Здесь наблюдатели вели видеозаписи. Эти видеозаписи завтра могут оказаться в школьных чатах. Вы учителя?
0: Такие инциденты были, свидетельства о них собраны. Элла Памфилова даже высказывала свое негодование, но вряд ли это что-то изменит. Ну а Николай Рыбаков, председатель единственной в России, выступающей за прекращение боевых действий в Украине партии «Яблоко», чей федеральный список с выборов в Думу был снят по нелепому иску партии «Родина», голосуя, демонстративно испортил свой бюллетень, написав на нем «За мир и за прекращение огня» зеленой краской. По предварительным официальным итогам выборов всех уровней, «Яблоко», возможно, будет иметь представительство в Новгородской областной думе. А вот как Рыбаков оценил шансы «Яблока», если бы его партию до выборов в Государственную думу все-таки допустили бы.
4: Из участков и по нашим кандидатам в одномандатных округах и по опросам, которые мы видели перед началом голосования, если бы список партии «Яблоко» не был бы снят с выборов, мы бы заняли второе место на выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Интересы России – это была главная цель, которую мы отстаивали в ходе этой избирательной кампании. Мы отстаивали интересы и позицию людей, которые считали, что мы должны сделать Россию современным, сильным, процветающим демократическим европейским государством. Главная цель была достигнута компанией еще до начала голосования 18 сентября, потому что миллионы граждан России своей публичной позицией высказались в поддержку яблока, в поддержку мира, свободы, жизни без страха и заключения соглашения о прекращении огня. Эту позицию миллионов наших граждан увидели и власти России, и сами граждане друг друга увидели наконец, и больше невозможно сказать, что они находятся в каком-то одиночестве в любом городе, потому что у нас проходили встречи и в Москве, и в Петербурге, и в не очень больших городах. И везде приходит очень много людей, которые выступают за мир и свободу. Кроме того, эту позицию видели во всем мире, что в России миллионы людей не согласны с происходящим. Теперь никому в мире невозможно сказать, что в России все поддерживают то, что происходит.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Голосование в России проходило на фоне продолжающихся боевых действий. В Киевской области погибли 4 человека, из них 3 детей. В Херсонской области атаке подвергся монастырь, там погиб священник. Украина, в свою очередь, атаковала российские регионы. Самый мощный за всю войну удар был нанесен беспилотниками по Москве и Московской области. Там погибли не менее 3 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил позднее, что кроме беспилотников при ударах использовались ракеты «Фламинго», а также впервые баллистическая ракета украинского производства «Пеликан». В результате этих ударов вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод в Капотне в Московской области. Украинские беспилотники регулярно атакуют и объекты на оккупированных территориях Украины, в частности, автотрассу «Новороссия», которая ведет из Ростова-на-Дону до Симферополя. О ситуации там рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
5: Если посмотреть, что пишут военные блогеры, которые изучают эту ситуацию, то там буквально каждый день есть сообщение о том, что продолжаются удары украинских беспилотников по трассе и по грузовикам, которые там идут. Многие блогеры военные, они прям публикуют такое видео объезда в разных участках трассы, где, в общем-то, видно все и без комментариев. Там есть пылающие прямо в момент съемки грузовики и очень много уже сгоревших машин по обе стороны трассы. Поэтому удары продолжаются. В конце июня Дмитрий Стешин, например, писал о том, что ситуацию на трассе, как они называют Новороссия, очень осложняет тактическая пара «Хорнет» и «Бегемот», что с ними было очень сложно бороться. А вот сейчас информация изменилась. Например, есть такой военный блогер Сергей Паршиков, он очень следит как раз за ситуацией именно на этой трассе. Более того, он работает в тесной связке с российскими мобильными огневыми группами и вместе с ними патрулирует эту трассу. Так вот, он каждый день на своем телеграм-канале публикует такой как бы отчет о количестве якобы сбитых вот этими мобильными огневыми группами украинских беспилотников. И там обычно у него каждый день где-то 20-30 названий беспилотников. Так вот, «Хорнеты» как раз там в меньшинстве, буквально 2-3-4 штуки. А в основном там встречаются другие наименования, такие как FP-1, «Майя», «Бобёр», «Рубака», «Чаклун», «Зозуля», «Сичень». Очень сильно бросается в глаза это увеличение, кратное увеличение мобильных огневых групп. Вот эти вот машины с пулеметами стоят буквально через каждый километр на обочинах, либо же они едут по трассе, сопровождая колонны машин. И вот как раз я видела недавно такой небольшой репортаж одного из экипажей такой мобильной огневой группы, где они хвастались военному блогеру о том, что их недавно оснастили тепловизорами и что теперь им намного лучше сбивать украинские дроны. А что же касается вот этого вот РЭБа, волна «Купол Гарант», то в конце июля тот же военкор Стешин радостно так вот писал о том, что 20 штук таких РЭБов стоят вокруг дороги, вот вдоль этой дороги автотрассы и фактически покрывают всю трассу и фактически глушат старлинки, при помощи которых работают хорнеты и бегемоты. Вот он тогда предполагал в конце июня, что вот на этом, собственно, украинское господство в небе над трассой и закончится. Но меньше 2 недель назад мне попалась сообщение другой российской военкорши, это Марьяна Наумова. Она у себя на телеграм-канале написала, что Украина теперь запускает модернизированные «Хорнеты-2» с машинным зрением, которые работают на искусственном интеллекте и сами ловят цель, сами на нее заходят, и на них РЭБы абсолютно никак не влияют.
0: Это была корреспондент «Радио Свободы» Валентина Левицкая, фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». А посол США при НАТО Мэтью Уитакер дал интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в котором предупредил, что мировой спрос на ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот» сейчас, по его словам, цитата, превышает предложение, и что Вашингтону и его союзникам придется засучить рукава, чтобы поддержать Украину. Один из вопросов, который ему задал корреспондент «Радио Свобода» Рэй Фурлон, касался реакции НАТО на гибридные угрозы со стороны России и возможности использования 5-й статьи Устава НАТО, согласно которой, как известно, нападение на одно из государств Союза рассматривается как нападение на весь Союз. Я не могу комментировать разведывательную информацию. Что я точно знаю, так это то, что мы наблюдаем все более агрессивную Россию, которая идет на все больший риск на поле боя в Украине. Усиление радиоэлектронной борьбы приводит к тому, что, особенно в случае беспилотников, они сбиваются с курса, и их приходится перехватывать с помощью воздушного патрулирования НАТО. В последнее время оно довольно эффективно действовало в Румынии, в странах Балтии и в Польше. Что касается намерений России, это, безусловно, довольно субъективный вопрос, и, опять же, я не могу говорить о разведывательных данных США или наших союзников, но нам необходимо быть более бдительными и лучше подготовленными. Думаю, мы проделали хорошую работу, однако по мере усиления этой активности нам нужны и более подготовленные союзники. Одна из вещей, к которой я их призываю, больше инвестировать в средства противодействия БПЛА. Они доступны, я имею в виду, что это не ракеты для систем ПВО «Патриот». Системы противодействия БПЛА можно приобрести в США, в Украине, у многих других поставщиков в Европе. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе нашим союзникам нужно думать не только о приобретении и развертывании этих систем, но и о том, как использовать их в невоенных гражданских ситуациях, что характерно для многих подобных случаев. Ответственность за реакцию на такие гибридные угрозы в первую очередь лежит на конкретных государствах. Вы видели, что произошло в Лейпциге с беспилотниками в аэропорту. Расследование, безусловно, получило помощь и поддержку союзников, обладающих необходимыми возможностями, знаниями и опытом. НАТО играет свою роль, особенно в качестве центра обмена информацией, координационного центра, обеспечивающего согласованность действий всех участников. Это одна из задач, которыми я занимаюсь каждый день как представитель США при НАТО. Но в итоге, особенно в случае гибридных операций, которые не подпадают под действие статьи 5 Устава НАТО, реакция Союза будет именно на национальном уровне. Я не занимаюсь гипотетическими рассуждениями. Если на повестке дня будет использование 5-й статьи, то надо обсуждать какой-то конкретный сценарий. Я предполагаю, что если мы все-таки окажемся где-то близко к ситуации, подпадающей под 5-ю статью, речь будет идти о какой-то гибридной операции с возможными катастрофическими последствиями. Это был посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте www.svoboda.org. Публикации под заголовком «Проблемы нынешней зимы. Украина, НАТО и растущий натиск России». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очень важные выборы прошли в конце прошлой недели в Германии. В Берлине победу на выборах в Палату депутатов одержала левая партия «Ди Линке», а в Мекленбурге первое место на выборах в земельный парламент «Ландтаг» заняла крайне правая альтернатива для Германии, победившая, мы знаем, недавно также в федеральной земле Саксония-Анхальт. Обе партии удвоили свой результат по сравнению с предыдущими выборами. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, чей христианско-демократический союз опять потерпел серьезное поражение, назвал эти результаты катастрофическими. Итоги выборов мы обсуждаем со специалистом по странам Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, победа левых в Берлине, в других местах побеждает альтернатива для Германии, ультраправая партия. Означает ли это признание провала правящей сейчас партии? И Фридрих Мерц недаром говорит, что эти выборы катастрофа.
6: Берлин всегда стоял особняком, и у него всегда была репутация красного Берлина. То есть за левых там голосовали активно еще во времена Веймарской республики, ну и после объединения Германии, то есть современной ФРГ, в общем-то, всегда в Берлине наблюдался этот левый крен. Причины тут разные, и реально большое количество людей наемного труда когда-то, сейчас, в общем-то, и концентрация, с другой стороны, людей образованных и молодежи, которая склонна, так сказать, голосовать за перемены, часто ассоциирующиеся с левыми силами. Но к доминирующим левым раньше относились социал-демократы, которые являются частью правящей ныне коалиции вместе с ХДС, с партией Фридриха Мерца. Почему-то, когда сейчас говорят о бедах правящей партии, обычно в единственном числе говорят, имея в виду именно христианских демократов. Но у социал-демократов позиции как бы не еще хуже. И выборы в Берлине это показали. То есть левый драйв сохраняется, но он перешел к более радикальной левой партии, Die Linke, которая, ну, изначально она является, что называется, посмертным ребенком, так сказать, СЕПГ, то есть той партии, которая коммунистической, которая правила когда-то в ГДР. Но там уже произошла смена нескольких поколений, и, в принципе, Die Linke уже не так тесно идеологически связана с ГДРовским прошлым, как раньше. Но, тем не менее, она более радикально, чем социал-демократы, и она популярна вот среди тех слоев населения, которые я упомянул раньше. Но вообще Берлин пестрый, если посмотреть на карту голосования по разным городским округам, то там в некоторых победили как раз ХДС, демохристиане, и в целом они в Берлине, ну, для нынешних их времен выступили относительно неплохо, кажется, около 20% у них. Катастрофа реальная произошла с ХДС в другой земле, где прошли выборы в это воскресенье, в Мекленбурге, Передней Померании. То есть это северная часть Восточной Германии, северная часть бывшей ГДР, так сказать. Там ХДС не прошла в земельный парламент, набрала чуть меньше 5% голосов. Вот это катастрофа, потому что такого с ХДС вообще никогда не происходило ни на одних земельных выборах. Так что вот там как раз основными соперниками были альтернативы для Германии и социал-демократы. Там такая сильная социал-демократическая премьер-министр, занимавшая этот пост до сих пор, и, скорее всего, она его и сохранит. Поэтому вот там было соперничество ультраправых с социал-демократами. То есть мы видим, что в каждой земле, в общем-то, своя картина. И в этом Германии интересно, она реальная федерация, и там в каждой федеральной земле действительно, ну, несколько свои расклады.
0: Но все-таки можно ли предполагать, что в ближайшие дни в связи с этими выборами канцлер подаст в отставку, федеральный канцлер?
6: Многие этого уже не исключают, потому что все-таки, конечно, пощечины, которыми стали эти выборы, трое уже земельных выборов, напомню, что Саксония Анхальт недели раньше проголосовала по большей части за альтернативу для Германии. Эти пощечины, они, конечно, на Мерца обрушиваются со всех сторон, и его личный рейтинг крайне низок. Так что нельзя этого, с одной стороны, исключать. С другой стороны, не очень понятно, что дальше. Потому что, конечно, досрочные выборы, они ни в коей мере не на руку партиям нынешней правящей коалиции, то есть демохристианам и социал-демократам, поскольку если выборы будут сейчас, то думаю, что расклад сил в Бундестаге, ну, сильно изменится. Нельзя говорить о том, что, допустим, альтернатива для Германии придет к власти на федеральном уровне. Это не так. В западных землях у нее гораздо меньшая популярность, чем в восточных. Но в целом, в общем, сейчас не время для так называемых традиционных партий желать досрочных выборов. Поэтому будут какие-то маневры, может быть, найдут какую-то кандидатуру на смену Мерцу, а может быть, он упрется и, так сказать, продолжит свое правление и будет пытаться каким-то образом исправить ошибки и найти новый курс своей партии. Ну, в общем, это такой перекресток, и по какой дорожке Германия пойдет дальше, пока судить сложно.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. «Время свободы». Издание «Политика», а также телеканалы CNN и MS Now подают в суд на президента США Дональда Трампа и троих его советников после того, как Белый дом аннулировал аккредитации журналистов этих СМИ и запретил им доступ к президентскому комплексу. Сам Трамп так объяснил решение лишить репортеров «Политика», CNN и MS Now аккредитации в Белом доме. Я считаю, что нельзя позволять кому-либо приходить и распространять заведомо ложные истории и фейковые новости. Именно поэтому им нет доверия. Я выиграл выборы так, как никто никогда прежде не выигрывал. И все же они практически никогда не пишут ничего хорошего. От одних бывает иногда одна положительная публикация, от других две. Но в целом это нездоровая ситуация. Я имею в виду, что с самой страной что-то не так, если людям позволено сознательно распространять негативную и ложную информацию. Если они хотят это делать, это их дело. Но я не обязан пускать их в свой дом, в дом, где представляются интересы народа. Это был президент США Дональд Трамп. «Политика», CNN и MS Now, в свою очередь, заявляют, что подают иск с целью защитить права, гарантированные первой поправкой к Конституции США, и отстоять принцип, согласно которому правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать пресса и какие материалы публиковать. Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании одна из главных тем в последние дни – предстоящая публикация воспоминаний брата, погибшей в 1997 году в автокатастрофе принцессы Дианы Эрла Спенсера под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Согласно опубликованным отрывкам, бывший муж Дианы, нынешний король Великобритании Карл III, воспринял известие о смерти Дианы чуть ли не с облегчением, словно выиграл в лотерею. Это цитата. А самому Эрлу Спенсеру сказал, что его сестру якобы скоро забудут. Вот что Эрл Спенсер заявил в эксклюзивном интервью британской вещательной корпорации BBC, настаивая, что слово в слово произносит сказанное тогда принцем Уэльским. А потом он сказал: «Мы довольно скоро о ней забудем». После ошеломленного молчания я произнес: «Не могу поверить, что вы такое сказали», и повесил трубку. В редком для подобных ситуаций ответном комментарии Букингемского дворца говорится: «Мы принципиально не даем комментарии в связи с публикацией книг, но Его Величество учитывает, что боль от утраты сестры может затуманивать разум, влиять на оценку событий и искажать воспоминания. Другие люди могут не осознавать этого даже через много лет после подобного горя». Конец цитаты по русскоязычному сайту BBC. Бывший пресс-секретарь нынешнего короля Джулиан Пейн сказал в интервью BBC, что цитата совершенно не узнает в этих словах Карла III. Он называет нынешнее заявление Букингемского дворца очень необычным и считает, что члены королевской семьи, еще раз процитирую, наверняка настолько сильно переживали, что сочли необходимым открыто выступить с опровержением. Конец цитаты. Публикацию своих мемуаров именно сейчас Эрл Спенсер объяснил приближающейся 30-й годовщиной гибели Дианы. Это будет 31 августа будущего года. По его словам, он решил записать воспоминания, цитата, «раз и навсегда», поскольку ему было неприятно снова и снова читать чужие версии событий. Ну и последняя сегодня тема. Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта. В память о нем писатель, публицист, ученик Герта Виктор Шендерович.
1: Демократизм Герта в сочетании с его невероятной внутренней элитарностью, да, но абсолютный демократизм, вот это соотношение толстовское, да, вот этот числитель-знаменатель, что человек — это дробь, где в числителе то, что он представляет из себя, а знаменатель — то, что он из себя строит. Вот гертовская дробь, вот этот вот невероятный числитель и невероятно застенчивый знаменатель. Невероятно. Он не мог употребить по отношению к себе слово «творчество». Моя работа. Самая высшая похвала, которую я услышал от него в отношении собственной работы, там было несколько подлинных секунд, сказал он про фильм «Костюмер» с Якутом. Гениально. Это было, кажется, это было без позора. Это было не стыдно. Это было вполне пристойно. Вполне пристойно. Это была его почти высшая похвала себе. Про Паниковского, он так говорил, про Фауста. Вполне пристойно. Про роль Паниковского сыграно на Чаплинском уровне, на Чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно. Не стыдно. Вот его мера. Когда ты среди этой меры обитаешь, а потом тебе задают вопрос милый корреспондент, который хочет сделать тебе приятное. Что в вашем творчестве там, например, боже мой, да? Какое творчество? Моя работа, говорил Герд. А потом в стык ты попадаешь в какое-то там глянцевое интервью какой-то там певички, которая говорит, что у нее наступил новый этап в ее творчестве. Она визажиста поменяла, и у нее новый этап в творчестве. Значит, вот Герд с его представлениями, с его этикой запредельный. Герд, который пошел обниматься с Ростроповичем в Париже во время концерта, увидев в зале Ростроповича, пошел обниматься к ужасу всего посольства, которое сидело там, которое разбежалось. Знал, что его потом не выпустят? Знал, что... Но он не мог не обнять Ростроповича. Сама мысль о том, что он его не обнимет, подумав об этих, была для него невыносима. Человек, который мог дать пощечину с риском для жизни, почти идя на смерть в 51-м году, человеку, который оскорбил его национальность. В 51-м году в Шалмане. И должен был погибнуть в погроме. Да, его спас человек, которого он вспоминал, как одного из людей, которые спасли ему жизнь, вместе с той медсестричкой, которая вытащила его с поля боя в 43-м году. Его способность к благодарности, его способность к трезвой оценке, он не делил на своих... То есть вот он мог сказать про какого-то замечательного поэта, он говорит, замечательный человек, поэт средний. А про кого-то мог сказать там полное дерьмо, но безумно талантливый человек. У него не было этого вот, свои хорошие, да, а эти... Он вот многое из того, что он из себя представлял, и его оценки, и его система координат, она была, конечно, немыслимой, запредельной. Его счет к себе, его поступки. То, как он в 93-м году в октябре пошел к Моссовету, он и Смоктуновский, там автоматы раздавали. Он потом был благодарен Гайдару, он говорил, то, что Гайдар сказал мне, куда мне прийти в этой ситуации. Когда, ну, просто должны были погибнуть. Он знал свое место, вот в этом смысле. Он не мог струсить, он вступался. А его... представление о вообще человечестве, ну, это до слез, одну историю только расскажу. В тот день, когда было заведено уголовное дело на программу «Куклы», в этот день мы должны были ехать с Гертом. Ну, тут планы поменялись, уголовное дело, и у меня в этот день пресс-конференция, но потом мы все-таки решили поехать к Герту. Герт узнал о том, что против меня возбуждено уголовное дело, из новостей. И он меня встретил словами: «Витя, Витя, нет», а он меня утешал, успокаивал. Он говорит: «Они не посмеют этого сделать, не посмеют». А я спросил, почему, собственно. Я не видел никаких оснований для того, чтобы они не посмели. Я спросил, почему, Зиновьев Ильич, почему они не посмеют? И он на секунду задумался и сказал, ну, тогда никто не подаст им руки. И я заревел, потому что на его подвижном актерском лице отразился ужас. Он поставил себя в ситуацию, что он подлец, и все знают, что он подлец. И никто не подаст руки. И для него это был абсолютный ужас. Смертный ужас. В этом не было ни секунды, поверьте, актерства, попытки там произойти. Это была точка отсчета. Никто не подаст руки. И вот то, как он прожил, чтобы никто не посмел подумать о том, что он подлец, струсил, да, то, как он прожил, в сочетании с его, и, кстати говоря, ну, вот эти личные качества, которые были до блеска отдраены, конечно, самоиронией. И эта самоирония, он бы и без самоиронии был бы хорош, имел бы право, но он, это было что-то немыслимо обаятельное. Рассказывая какую-то историю встречи с зрителем, и вот, говорит, я вот, говорит, с этим лицом, которое обрыдло населению, говорит, он в пробросы идет дальше. И действительно, вот эта неловкость, и для всех ведь зяма, и люди, которые каждый первый считал своим почему-то долгом хлопнуть его по плечу и назвать зямой, язык отцов, говорит, Зиновьев Ильич, как он это переносил, как он прощал, да, какой он был, вот этот невероятный числитель и этот невероятно мелкий знаменатель, такой.
0: Виктор Шендерович, у Зиновии Герте сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения артиста Зиновия Герта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
9: Когда тебя вчера, позавчера, позавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам, вновь удары.
10: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время».

0: опытов всеобщего.
1: Большинство героев предыдущих эпизодов подкаста «Азбука тюрьмы» были людьми без криминального прошлого, и описываемый ими тюремный опыт был для них первым подобным опытом. Герой этого эпизода подкаста – человек с иным бэкграундом. У эксперта фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова 7 судимостей. В общей сложности около 5 лет Курьянов провел в местах заключения. В тюремных и околотюремных кругах у него есть кличка «Петруха 7 ходок 3 побега». Сейчас Петр Курьянов – правозащитник, занимается правами заключенных. После всего увиденного и пережитого он решил помогать людям, оказавшимся за решеткой.
2: Ну, я вот сидел в Саратове, и там тюремщики одно время очень жестко, чудовищно издевались над заключенными. Запомнился такой случай. Группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, там 2, 3, 5 человек. Ставят вдоль стенки для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали камеру, что там в ней происходит. Другая группа оперативников на них просто орет, бьет, издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись, потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. Порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такое вот поначалу это казалось вообще ужасно. Ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат удары, опять крики, И вот в один такой момент парень просто не выдержал и дождался момента, когда его вывели из камеры. Ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Понимаете, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, позавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам, вновь удары. И просто в тот момент парень выходит в коридор, да, видит, что все это продолжается, избиение. Он заранее приготовленный мойкой, ну, это лезвие такое, которое достают из бритвенного станка. Он просто-напросто вот так демонстративно вот лезвием начинает хлестать, резать себе живот. Это делается еще для того, чтобы вот здесь и сейчас остановить избиение, да, ну, как бы это уже перебор, когда ты вскрываешься, и тебя продолжают молотить. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, от его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот, вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тот вскрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да, да ты чё охренел? Берет прям, выхватывает у младшего сотрудника. Ну, те, как бы, младше него, да, они, ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток деревянный такой. Выхватывает и сам, собственноручно, начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
1: Английский философ эпохи Просвещения Джереми Бентам еще в 18 веке придумал проект идеальной тюрьмы и назвал его паноптикумом. От греческих слов «пан» – «все» и «оптикос» – «зрительный». Заключенные в этой тюрьме должны находиться в индивидуальных прозрачных ячейках, а тюремщик контролирует их с вышки в центре строения, и при этом сидящий не видит его. От этого у заключенных должно складываться ощущение тотального контроля. Именно такое ощущение и воспитывает в них привычку к законопослушанию. Во многом такую концепцию, если не архитектурную, то смысловую, можно встретить сейчас в европейских тюрьмах. А про устройство тюрем российских в этом подкасте рассказывает эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов.
2: Тюрьма, да, как устроена, это большое общежитие, в котором всякой твари по паре. Начиная от невиновных интеллигентов, заканчивается.

0: ну, какими-то откровенными мразями, не знающими ничего святого. Кого-то больше, кого-то меньше. Причем контингент в камерах, ну, потому что есть камеры, например, по 40 человек. Есть камеры по 3 человека. Ту же камеру по 40 человек можно напихать, заполнить более-менее адекватными людьми, вменяемыми. Или ту же камеру на 40 человек можно наполнить откровенными мразями. Представляете, вот здесь все очень-очень индивидуально, смотря в какой ты камере находишься, насколько человек, кто в ней, по большому счету, преимущественно находится, какой категории, так скажем, арестантов.
1: Кто не работает, тот не ест.
2: По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя и шачить.
1: А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем.
0: Но если в целом представлять это как некое общежитие, то там, конечно же, есть основные, ну, они называются понятия, да, я бы их называл все-таки правила тюремного общежития. Они, собственно, проверяются жизнью, да, какие-то нововведения, там, придумки. По-разному, есть разные лагеря, есть разные тюрьмы, где вот откровенный садизм, как вот в Саратове, да, как в Кирове. А есть более-менее нормальные лагеря, где руководство, еще как бы руководство всиновское, проявляет какую-то свою вот гуманность, так скажем.
3: Жалко, конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла.
0: Иногда делаются, я заметил, в каждом управлении все лагеря и тюрьмы жесткие. Но в каждом управлении, как специально, делается один лагерь. Есть там 15 лагерей, да, там 5 тюрем. Из них делается одна более-менее нормальная. Но это вот прям как специально, да, это возможно в рамках какого-то оперативного, там, оперативных соображений. Только им ведомо, зачем это они делают. Как отдушина, я не знаю, какая-то, да. Это продолжение ГУЛАГа, продолжение концентрационных лагерей. Вот по большому счету так, современный концентрационный лагерь.
4: То, что Петр Курьянов называет современным концлагерем, социолог Гэвин Слейд и криминолог Лаура Пиачентини называли полиоптикумом. Это своего рода антитеза идеальной тюрьмы, паноптикума. В полиоптикуме сложная система контроля. Она построена на взятках, патернализме, доносительстве. Такая система мало того, что не отвечает основной задаче, воспитательной, так еще и разрушает психику, причем психику и заключенных, и охранников.
0: В какой-то момент я сменил, помню, в СИЗО порядка 40 камер. 2-3 дня в одной камере, тебя переводят в другой оперативники. Вот есть такая истина, да, она тоже, в общем-то, по большому счету, из тюремных понятий, из правил тюремного общежития, да. Если когда ты не знаешь в той или иной ситуации, как именно надо поступить, то поступай так, как тебе подсказывает твое сердце. Даже если ты ошибешься, да, в чем-то, это не будет считаться твоей ошибкой, а будет считаться, скорее всего, что ты не изменил тому, чему тебя научили родители, да, двор, школа. Вот что у тебя сложилось, внутреннее твое понимание добра и зла, да, черного и белого. Вот ты так же и поступил в той ситуации. Не обязательно знать понятия, да, там какие-то, а важно поступать так вот, как тебе подсказывает твое сердце. И в любом случае ты поступишь окончательно правильно. Даже по вот этим понятиям, по правилам общежития. Да, конечно, романтика поначалу есть, у молодежи она есть. Но по большой части надо все-таки понимать, чтобы как будто ни было, а сейчас, ну, откровенное полицейское государство с откровенными вот такими репрессиями, где мы видим, что людей пачками сажают вообще ни за что, да. Взять тех же свидетелей Иеговы, например. Абсолютно невиновных людей сажают. Попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись верхушек, люди имеют представление, а заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали. С этим надо жить каждый день. Каждый день. И вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже, находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут, за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд. Открывать тот же уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай, либо нельзя. И как тебе надо поступить, когда у тебя свой чай закончился, но тебе чай хочется попить, а тебе тут твои сокамерники какой-то говорит, да на вот, я раз всего заваривал чай, возьми эту заварку, залей ее кипятком, попьешь себе чай. Если тебе хочется чаю попить, да, тебе хочется попить, но ты должен помнить, что ты в тюрьме. Вокруг тебя ни друзья, ни товарищи. Вокруг тебя просто контингент, который понапихали, возможно, умышленно те же оперативники вокруг тебя.
5: Тут ничего не бывает на халяву. Ты 15 ночей в трюме мерз. Прогрейся.
6: Хорошо, пошла. Отлично.
0: И среди этих 20 человек, двое-трое по заданию оперов пытаются тебя, ну, как бы понизить, да? Хочу сказать следующее, что зачастую в тюрьме, помня о том, что у тебя не товарищи, и ты не дома, а в тюрьме, хочется тебе чаю. Но это не значит, что тебе надо взять, даже если тебе предлагают использованный чай, и залить его кипятком. Завтра у тебя тоже его нет. И уже эта процедура, да, использованного чая, да вот на, если он тебе сегодня, да, объяснил, вот на, да нормальный, эти заварка, да, просто заварили, и все, хочешь чай пить, я же вижу, ты хочешь. На, вот себе возьми, то дня через 3, через 5, это уже будет выглядеть примерно так. Вася, мы вон там чай попили, возьми себе нефиля, кружку помой, поставишь назад. Все. Проявляя слабость, проявляя вот желание наполнить свою утробу тем же чаем, да, ты втягиваешься вот в такое положение, когда тебе уже вот так вот говорят, и ты уже не откажешься как бы. 3 дня ты до этого вот так вот делал, а здесь скажешь, да нет, да, меня осознало, что я вам какой-то этот шнырь, что ли, там, или что-то.
4: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: 5-месячная зарплата не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
10: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
11: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
1: Это было в Саратовской области. Меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить. Там еще заставляя, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому. Говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли вчетвером, впятером, за руки, за ноги. Перевернули перед очком, перед унитазом. Перевернули головой вниз. Я, естественно, говорю, все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку, потер этот унитаз. Конечно, это уже не выглядело так, как они того требовали. Затем нас всех после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок, ПВР, где все сидели, всех сажали и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление на начальника лагеря: прошу принять меня в активисты или в члены там какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь не нарушать, это все. Думаю, окей. Только мне попала ручка с листком бумаги в руки. Я сразу пишу на начальника. Они здесь сидят за столом, сотрудники. И так бы руководят, да, кто что должен писать. Я начал писать то, что не видят, что именно. А я писал, начальнику заявление от такого-то. Отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору в связи с тем, что ко мне была применена физическая сила. Это все я дописал, успел. Он, сидя со мной, не увидел, о чем я пишу, да. Я написал, и я ему просто вручаю, встал громко и вручаю. Вот у меня заявление о голодовке, о отказе прием пищи в связи с моим избиением. Держите, и при всех вам его вручаю. При всех все это публично, да, насколько это возможно было, произошло. Безусловно, здесь в тот момент, после вот этой жесткой процедуры приема, надо еще, конечно же, решиться на такое. Но надо отдать должное. Как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не трогали, не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор. Меня, обыскали. Раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония поселения. Начал кричать по продолам, по коридору. Есть ли кто вообще сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Мне там ответили ребята: да, сидим, так, по громкой познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Они мне что успели, объяснили. Через какое-то время, буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели к начальнику учреждения. Начальник в попыхах, заходи, в коптерку какую-то меня с собой пригласил, чай мне, кофе, шоколад, печенье. Говорит, так, ты что у нас, на голодовке? Я говорю, да. Это я потом только уже понял, почему он так разговор-то построил. Говорит, а что тебя не устраивает? Я говорю, то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. И начались эти разговоры. Да хватит, да прекращай, да все будет нормально. Да, мы погорячились, они не знали. Кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил, они не посмотрели личное дело. А там после года моего пребывания в СИЗО, со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце, такой жалобщик, с ним надо в оба, подстрекатель, прочее. Жалобщик, основной посыл всех этих сопроводительных документов. Начальник колонии предложил: давай заканчиваем всю эту голодовку, пальцем тебя больше никто не тронет, вообще ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю, честное слово, вот я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да. В ваших словах как бы особо сомнений у меня пока еще нет, оснований сомневаться. Но, говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но говорю, пока я здесь, пока я, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он, начальник, сдержал. Вот это, можно сказать, нормально закончилась голодовка.
0: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
1: Ну, также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, избиение через строй, вновь прибывшие. Но там, конечно, меня никто не кунал головой, не пытались окунуть, но сразу как-то отделили от массы, от всей, и поехал я по ШИЗО кататься 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку сотрудники. Жестко вообще избили, жестко. Говорит, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не подбивал, не разъяснял. Чтобы я выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу с перерезанной рукой, лужи крови, жду, пока потеряю сознание. Там, я, ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну, и в какой-то момент я решил, ну, тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну, что-то там, короче, много требований было. На какие-то, на четвертый, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местным, местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний-древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
2: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым?
3: Проси.
2: Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел?
3: Беспредел – это западло.
2: А беспредельщика я имею право побить?
3: Да кого ж ты можешь побить?
1: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор, а я выхожу в коридор и иду по стеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А это еще здесь куда-куда? Ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну-ка, руки за спину, ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, ты, я еле иду, куда какие руки. Ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот блатной посмотрел на меня, да, видимо, там вспомнил, что ему про меня наговорили, да? Он говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то. Ну, встань, встань, что на корочке-то сел? Ты что, не положено? Я говорю, да, слушай. Ну, короче, и он за меня здесь вступается. Блатной, да, вступается за меня. Говорит, да отстань ты от него, ты что, не видишь человека, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот такой вот у нас с ним встреча состоялась. И потом уже я понял, меня уже потом к ним посадили даже в камеру. Но они поняли, я им рассказал, почему я, у меня голодовка, да, что я требую, прокуроры там какие требования. Поначалу я так понял, они меня посадили к ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходить, чай туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. Не грохнули они меня, я поехал.
0: Второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
4: Тогда еще экстремизм, терроризм тогда не так популярно был еще. Тогда взяли мне наркотики, подбросили вот в задний карман. 50 с чем-то человек приехали, окружили весь дом. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют, кто оппонент или кто критик режим Центральноазиатских. Вот такие под лашком снимаются у нас в России.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Люди подставили плечо и сказали,

0: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты. Но не везде предсказуемый результат.
1: Тяжело. Тяжело идти на выборы против государства, комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
2: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает новую политику в следующие 5 лет весьма условным, таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне, как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
1: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
3: Первые парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
4: Сейчас она уже превысила... Сейчас, да, ну вот более 59%.
3: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей 5-й год войны и всего, что с ней связано.
5: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное, понимаете? И в этот момент, когда вот люди подставили плечо и сказали «идем дальше», это очень важно.
3: Версия, что так называемая специальная избирательная операция позволит властям действовать еще решительнее, была популярна до выборов и у многих противников войны. Политолог Александр Кынев считает иначе.
6: Я эту версию сегодня уже слышал несколько раз. Я общался с коллегами, там, да, вот что происходит. Вот они мне говорят, слушай, ну вот они хотят себя развязать руки. Я говорю, какие руки развязать? Они что, связаны, что ли? Там, и так далее. Ну вот есть такая точка зрения, мы о ней упоминаем. Поэтому я считаю, что базовое, конечно, это бюрократический раж. Вот, и попытка, вот скажем так, тех, кто слишком сильно выскочил по рейтингу в последнее время, немножко опустить.
7: Я сняла на видео.
3: Видео вероятных нарушений, снятые наблюдателями, или вбросы, замеченные кандидатами с камер безопасности, привычно разошлись в соцсетях, но заметной реакции властей на них не было. Показательный пример – сообщение как раз по поводу явки в Уфе. Наблюдатель возмущенно записал рилс.
8: В течение дня я со своей напарницей считал количество проголосовавших избирателей вот по этому счетчику. У нас получилось 240 человек. А после закрытия участка мне... Комиссия выдала акт, согласно которому бюллетени получили 656, мать его, избирателей. Еще раз, 656 и 240.
3: Но потом это видео скрыл, оговорившись, что оценку произошедшему дадут компетентные органы.
6: В условиях полного разгрома электорального контроля, то есть уничтожения общественного наблюдения, вообще организации, которые занимаются мониторингом, обесправливание даже оставшихся наблюдателей, то есть когда они даже перемещаться не могут, им указывают, где ты сидишь и все, да, и что давайте, ничего это делать не можешь. То есть фактически обновление уничтожено. Все партии запуганы, да, что называется, да не могу, иногентами, кого-то иногентом, кого-то штрафуют, кого-то посадят там и так далее. Вот, поэтому контролировать некому.
3: В давно управляемый президентом российский парламент едва попадает за заседавшая там 19 лет партия «Справедливая Россия» в нулевые. Ее одобрили в Кремле как элемент искусственной двухпартийной системы, надеясь, что она вытеснит коммунистов, но этого так и не произошло. К утру 20 сентября она еще не проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без списка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
9: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто. Очень круто. Просто закрой доступ к госуслугам, и все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, ну, с большей вероятностью, ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
3: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентной эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
1: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота. Вот что он нам рассказал.
10: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что, ну, разгул преступлений был невероятный, безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно, и Кынев, и Кац в каком-то смысле правы, но, с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, там, ой, ужас, явка, сейчас я забыл, сколько там нам сейчас, сколько нам сейчас говорят, там, 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году, ну, как бы, ну, да, узковат, но так, в серединке. Потом, ну, «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами. Эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожным. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли и сказали, вы, чертова ваша война нас достала, мы не хотим. Их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она ничего плохого в ней не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. У людей был другой запрос. Они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
1: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
11: Сам для себя, конечно, нет. Ну, то есть вот люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, вот как сейчас прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики, да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас общество в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Ну, то есть, условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. Но у начальства Толстого у руководства УВП, руководства других управлений, которые в, значит, подчинении у Кириенко находятся и руководят процессом. У них-то как раз никаких иллюзий по этому поводу нет. Они не дураки и понимают, что не работают вот эти словеса. Да? Просто мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать. Да? И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим. Ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Ну, это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим-кипим, да и выкипаем. Да? И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть мы чувствуем свое бессилие что-то поменять. Они вот с наглой ухмылкой, значит, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них. Да? Поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где, значит, яблоку вообще нет места. Новые люди идут не только после там «Единой России», там не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть, обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники, да, а, значит, умеренные, ну, слово «либералы» не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали, как сказал Кац, по крайней мере, букву «З» на лбу не рисуют. Да? То есть поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ну, ровно настолько, вот, насколько нужно, так сказать, вот, положено. Да? Вот, и не дальше, и не больше. И вот этих людей опускают прямо вот там на позорное, значит, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с эсерами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, вот, и поэтому, может быть, из чувства, так сказать, вот, вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там работали. И поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
1: А если важно, вот, чтобы поэтому на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
11: Смотрите, это же, ну, один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот. То есть почему, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, значит, и все. То есть, есть понятие, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы, единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ну, ваш вопрос был бы правомерен. Ну, поскольку и без эсеров пьедестал заполнен, значит, разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну, нет, боливару не снести двоих, понимаете. Кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, ну, совершенно, Да, ЛДПР хотя бы на остатках образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да, а эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну вот и все. Ну, то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут. А нас открыто посылают к черту, да? И это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
1: Ну и действительно и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что день, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизации, вот в таком контексте все это проходит, и хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования, были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой, давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
12: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
13: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике, продовольственной безопасности нужна политическая воля.
12: По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 1600 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о гибели 2 человек. Еще 20 получили ранения. На фоне атаки ввели ограничения в московских аэропортах. Рейсы задерживались или же отменялись. Собянин назвал массированную атаку попыткой нарушить ход голосования. В МИД России пошли еще дальше. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Запад в попытках, цитата, «распространения информации, направленной на срыв выборов». Она назвала это частью гибридной войны против России. В эфире «Соловьев Лайв» Захарова также рассказала о неких угрозах, которые якобы поступали российским избирателям и сотрудникам российских посольств за рубежом.
14: Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угрозы. Не проводите, мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
12: Глава ЦИК России Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию. Некоторые представители оппозиции за рубежом ранее призывали сторонников, как и в целом антивоенных россиян, приходить на участки в последний день голосования в «Полдень», по аналогии с акцией «Полдень против Путина». Даже если бы эта акция и не повлияла на результаты выборов, а среди оппонентов российской власти есть мнение, что голосование в условиях правления Владимира Путина не имеет никакого смысла, то она хотя бы публично показала наличие несогласных. Но у Памфиловой нашлась собственная интерпретация.
4: Заявлялась крупномасштабная акция, как за рубежом, теперь что же можно говорить, да, и за рубежом, так и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов, радикальная оппозиция о том, что они в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом, ну и так далее, и так далее. Я думаю, партии зеленые этого не понравилось. Акция провалилась полностью.
12: Памфилова заявила, что на этих выборах явка была рекордной. Она превысила 59%. Согласно официальным данным ЦИК, это максимум более чем за десятилетие.
1: Ну, а мы продолжаем разговор о выборах на фоне войны с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
11: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну, как бы, получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии, значит, лишил россиян выбора по ключевому вопросу российской внутренней политики. Ключевой вопрос – это вопрос о войне и мире. И ни одной партии за мир нет. Все партии, которые в бюллетене, все за войну. Да, и россияне, конечно, не могут не чувствовать подвоха. Конечно, они его чувствуют. Они так, может, не сформулируют, как я сейчас это формулирую, да, но на уровне эмоций-то они понимают, что их лишили выбора. У них нет возможности сказать происходящему «нет». Им разрешили только говорить «да». Вот. И такие выборы, конечно же, не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Ну, поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует, ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, так сказать, поднятия налогов.
1: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?
11: Да, конечно, они это показали, но Путин, конечно, совершит большую ошибку, если подумать, что теперь у него есть, так сказать, вот реальный мандат на что бы то ни было. Никакого реального мандата нет. И как только ситуация изменится, те же самые россияне, которые сейчас его одобрили, его же с удовольствием и свергнут. Я просто напомню, что буквально за 2-3 недели до того, как Чаушеску был свергнут и расстрелян, он переизбрался на очередной срок триумфально. Да, там, конечно, были не прямые выборы, на съезде правящей партии это происходило, но, тем не менее, вот буквально за 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран, его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами, как говорится, ничего не предвещало.
1: А система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить? Или к режиму движухи она тоже готова?
11: сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут, да, они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестокие, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, они не могут отремонтировать, значит, трубу, водопровод в Екатеринбурге, меняют нормативы, значит, и теперь в ближайшие годы в Екатеринбурге вода желтого цвета. То есть они уже расписались в своем бессилии, что чтобы то ни было изменить. Они переписали правила, да. Теперь, как рассказывают жители, значит, в этой воде невозможно стирать белые одежды, потому что там желтые разводы получаются, да. Вот они не способны решить эту проблему. Они не способны победить Украину. Они не способны защитить собственные НПЗ. Вот. Они не способны вот, предотвратить обстрелы Москвы и Подмосковья. Вот. Поэтому мало к чему реальному они пригодны. А вот к тому, чтобы нарисовать результат выборов, они пригодны. Ну вот в таком формате они будут управлять до тех пор, пока не будут либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, вот, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться. Так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 85-91. Вот. Но, значит, вот свою неспособность, о чем вы меня спросили, решать насущные актуальные проблемы страны, вот, это совершенно очевидно, они демонстрируют сейчас, и никакими выборами они это замаскировать не в состоянии. И все движется по этому направлению вот какого-то сценария, какого-то транзита, какой-то трансформации.
1: Аббас, у нас остается чуть меньше минуты. Хочу в завершение нашей программы спросить вас о противодействии. Эти выборы показывают, что люди внутри страны прислушиваются к оппозиционерам за границей?
11: Выборы, президентские последние 24-го года показали это со всей очевидностью. Акция «Полдень против Путина» была реально мощной. Вот. Эти выборы мы можем судить только по косвенным признакам. Ну, то есть каких-то видимых проявлений того, что да, слышат, значит, мы не увидели. Это не значит, что не слышат. Я думаю, что, конечно же, слышат. Рост протеста неизбежно ведет к тому, что слышат. Да? Но система настолько все законопатила, настолько все закатала в асфальт, что каких-то видимых проявлений того, что зарубежную оппозицию слышно, сейчас предъявить невозможно.
1: Спасибо вам большое, Аббас. Политолог Аббас Галямов был в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: Ну, как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, ну, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится.

0: Вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такой преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взгляды, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: «Я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин?» То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
0: Опять же, я хочу подтвердить, сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует. Это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать

0: как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности, и эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя, это так?
0: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
0: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз. Язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
0: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок». И много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Это все из-за страха?
0: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
0: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион. Это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно, дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
0: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия, мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: «Я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какую выгоду у Алексея Навального. Я не верю, что он не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля – Или он такая некая карикатура на доносчика?
0: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе? Или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
0: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
0: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
1: Хорошо. А у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас я вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумные, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся, полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там с каким-то определенным образом, с номером или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Ну хорошо,
0: нет,
1: как бы, извините, давайте так. Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы, с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое, обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан. То есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
0: Понимаете, опять же, я бы... Расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине? Или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа. Но вот потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины. Рожайте поздно, рожайте своих одного-двух детей, воспитывайте их хорошо. А вот и люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, ну, нужно было бы бороться, но как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, а куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России, ушли, убежали от этой войны, они растворятся, как белая эмиграция, или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантеры, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя французским, я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
2: Программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Открытость.
1: Почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшие учебные заведения приглашают к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, ну, а академия переводит какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина. Не послушал? Гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите, следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
2: В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни.
0: С христианской точки зрения «Открытость» подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. Сегодня у нас в гостях сплошь православные литераторы, публицисты, поэты, ученые. Не буду говорить, кто есть кто, станет ясно, я надеюсь, по их речам. Владимир Ильич Илюшенко, Александр Иванович Зорин, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова. Итак, открытость. Начиная с 1930-х годов понятие открытости вошло в словарь социологов и политологов. Стали говорить об открытом обществе и закрытом обществе. Понятно, что имелось в виду под закрытыми обществами в 30-40-е годы 20-го столетия. Начиная с 50-х годов в России с легкой руки покойного отца Александра Меня стали говорить об открытом и закрытом христианстве. Когда в одной из своих книг он привел цитату из пророка Исаии о видении отверстого, открытого неба. В Евангелии довольно часто вот этот образ разорванности небес, разорванности завесы в храме Иерусалимском обнаруживает, поясняет откровение Бога человеку во Христе. Приход Христа как бы разрывает ту пелену, тот железный занавес, который в течение многих тысячелетий был между творением и Творцом. Разрыв. Бог открывает себя человеку. Библия есть откровение Божие. Но отвечает ли тем же человек Богу? Открывает ли он себя Богу? Этот вопрос, наверное, за пределами радиопередачи, потому что тут каждый решает за себя. Но открывает ли каждый себя другим людям? И в сегодняшнем русском православии вот эта проблема открытости стоит остро. Например, последний январский номер газеты «Русь православная». Он стал известен и даже знаменит, потому что там было напечатано так называемое письмо 500 антисемитов, такое антисемитское воззвание, которое сперва подписали депутаты Госдумы, потом как-то отписались. Но мало кто знает, что там еще была напечатана и статья отдельная с критикой открытого христианства. Идея автора заключалась в том, что открытость многих современных православных – это открытость жидовствующих, еретиков, которые открыты только инославному, католикам, индуистам, буддистам, декларируют открытость для того, чтобы натащить в русскую православную церковь всякую дрянь. А вот традиционному православию, догматам христианства, такие люди закрыты. И одно то, в каком стиле написана эта статья, стиль страстный, слово «жидовствующий» встречается часто, почти в каждом абзаце, показывает, насколько остра эта проблема. Кажется, она отражает, опять же, мы возвращаемся, общую проблему. Закрытое общество, закрытое христианство. И не отражается ли вот в этом неприятии идеи открытости в христианстве, неприятие и открытости общегосударственной, национальной и так далее. Но прежде всего тогда нашим сегодняшним гостям мой вопрос я сформулирую, наверное, так. На ваш взгляд, в современном русском православии можно ли говорить о противостоянии открытого и закрытого типов христианства? Какой из них преобладает? И в чем это противостояние, если оно есть, заключается? Говорит Владимир Ильич Илюшенко.
1: Православие, как и любая христианская конфессия, не едино. И здесь, безусловно, можно говорить о противостоянии открытого и закрытого христианства. Вообще, о модели открытого и закрытого христианства действительно в свое время говорил отец Александр Мень, и он развил эту мысль во многих своих выступлениях, статьях, интервью и так далее. Что такое открытое христианство? Давайте попробуем как-то это сформулировать. Это христианство, понятое не как теория, не как свод правил, запретов и повелений, а как новая жизнь, преображающая человека. Это христианство, которое открыто всем ветрам истории, распахнуто навстречу человеку, которое говорит с мир человеком на понятном ему языке, которое открыто миру и его проблемам. И это христианство основано на вере, любви и свободе, то есть на тех дарах, которые Бог дал человеку и на тех принципах, которые заповеданы нам Христом. И для этого христианства характерна терпимость, восприимчивость, чуткость к иным традициям, уважение к личности, диалог с миром и любви, поиски общехристианского и общечеловеческого единства, что вовсе не означает желание слиться в экстазе с любой конфессией, с представителем любой мировой религии, это не означает какой-то такой вселенской смази, какой-то такой каши. Речь не идет о смешении. И открытое христианство, кроме того, мало похоже на бытовое обрядовое православие, вот с его стилизацией, елейностью и, как употреблял это словечко отец Александр, свещанием. Оно неизбежно сталкивается в своем развитии с иной закрытой моделью христианства, а это христианство костное, мертвящее, унижающее человека, которое умеет только возводить стены, которое строит баррикады, ставит границы, а его приверженцы я назвал бы их духовными пограничниками. Закон которых шаг вправо, шаг влево, открываем огонь. Везде мерещатся ереси, уклоны, сатанизм, антихрист в Москве, масса брошюр под этим названием у нас издается. Они ревнители правой веры на словах, но они вступают в союз с погромщиками веры очень часто. И вот для этой закрытой модели христианства характерны, я бы сказал, узость, шовинизм, такая агрессивная религиозность, культурный эгоцентризм и духовный сепаратизм. То есть это конфронтационная модель, которая без врага вообще существовать просто не может. Поэтому поиск и уничтожение врага становится смыслом жизни. А любовь, терпимость, открытость – это действительно все связано, все едино. А ненависть, нетерпимость, закрытость – это тоже связано, это тоже единый комплекс.
0: Спасибо, говорил Владимир Люшенко. На звонок из Петербурга Александр. Добрый день, прошу
2: вас.
0: Добрый
2: день, Яков Гаврилович. Добрый день, уважаемые гости. Вопрос у меня вот как раз продолжение темы по поводу вот сейчас дихотомию, которую я увидел. С одной стороны, готов ли Яков Гаврилович и его гости признать, что вот я есть путь, так сказать, для экуменического, это выглядит, я есть один из путей. Вот открытость не может быть в целостности. Посему, как бы неизбежно, мы должны принимать, если, так сказать, речь идет об открытом христианстве, что путей много, а не путь един. Вот, я есть путь, и нет пути, кроме как через меня. Вот это догмат, который даже открытое христианство, насколько я сейчас услышал, воспринимает стопроцентно. Вот. Хотелось бы об этом поговорить. Насколько оно открыто другим течением, потому что, скажем, хотя бы знанию тому же. Потому что главная проблема для меня сейчас в христианстве – это проблема, так сказать, постоянного, так сказать, выставления шор между знаниями и верой.
0: Спасибо, Александр. Говорит Александр Иванович Зорин. Можно ли быть открытым и при этом быть верным одному пути, пути Христову? И как это сочетать?
3: Я думаю, что можно. Но я, например, причисляю себя к деятелям искусств. И для меня в искусстве очень много оттенков. Очень много оттенков. И я, например, люблю искусство Сальватора Дали, который очень далек от христианства, ну, в определенные свои периоды жизни. В конце жизни он считал себя католиком. А вначале там тоже было очень много шедевров. То есть это не мешает мне отношению с людьми. То есть вот такой широкий выбор в панораме искусств не мешает мне быть верным Христу, я надеюсь, вот, и в отношениях с людьми.
0: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
4: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
0: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Иванович Зорин, православный и поэт, литератор, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова, Владимир Ильич Люшенко, все православные публицисты. Открытость. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте. Иоанн Евангелие от Иоанна, 43, стих 51, как раз на вашу тему. «И говорит ему, истинно, истинно, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». То есть тут явно призыв к открытости. Но дело в том, что если человек развивается внутренне и следует заветам Христа, то он попадает в области, о которых ему не хочется говорить каждому встречному. Это совершенно естественно, так как это связано с тем, что он углубляется в эти области, а другой человек еще не углубился. То есть это становится связь со ступенями становления. Поэтому обе эти формы, наверное, всегда будут, ну, как бы равны. И открытая, и закрытая. Спасибо.
0: Спасибо, Георгий. Тогда образцом закрытого христианства нужно признать какого-нибудь схимника, монаха, который уже не выходит за пределы своей кельи, целиком поглощен в молитву, никого не принимает. Конечно, такую закрытость счесть дурной было бы странно. Это, очевидно, закрытость плодотворная для личности. Но многие люди ведь и в церковь не идут. Они говорят, дело интимное. Как его открывать всем на показ? Попу о грехах рассказывать? И многие противники открытого христианства говорят, что вот этот идеал, открытость внешним влиянием, они разрушают эти внешние влияния, душу, личность. А если христианство открытое, то разрушается христианство. Говорит Владимир Николаевич Лихачев.
6: Знаете, я могу сказать только, ну, как бы за себя. От отца Александра я много раз слышал, что у нас дорога очень трудная, очень трудная. Он просто ее всегда называл царским путем, срединным. Мне больше нравится сказать, мы вынуждены идти по лезвию бритвы. Справа и слева опасности. Справа – это закрыться, наглухо закупориться. Знаете, я это пробовал, кстати, десятки лет. Можно так жить. Слева, наоборот, как все. На всех похож. Все так делают, и я так буду делать. И тоже ведь хорошо, потому что же, ну, иначе на тебя как будут смотреть, как на чудика какого-нибудь. До сих пор же смотрят, как на чудика. Во всяком случае, у меня на работе. Так вот, путь действительно, вы правы в одном, путь безумно трудный, безумно трудный. И при этом, вы же помните, я, например, всегда помню, всему свое время. Есть время даже для монастыря некого внутреннего, когда ты просто живешь, работаешь, жена, дети, и тем не менее есть время для некого внутреннего уединения. А есть время, когда можно даже и на Кашпировского пойти посмотреть, что он там делает. Александр, например, говорил, это посмотрите на себя. Если вы чувствуете, что у вас запас прочности хороший, вам не повредит. А если чувствуете, что нет, лучше дома посидеть.
0: Спасибо, говорил Владимир Лихачев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
7: Очень много терминологии, которая непонятна простому человеку. Не лучше ли более простым языком разговаривать с аудиторией? И второй момент, это я вот уже хотел бы вам заметить. Вы много раз употребляете в разных передачах слово «антисемит». Но ведь палестинцы – самые настоящие семиты. Иудеи, которые к ним так относятся, вот они как раз и получаются антисемиты. Все-таки вот подмена таких понятий, она не оправдана.
0: Спасибо, Владимир. Замечу, что пока еще неизвестен такой народ палестинцы. Есть арабы, которые живут в Палестине, в Иордании, в других странах. Что до антисемитизма, эта тема, конечно, отдельная, но выходящая за пределы российских государственных границ, наше радио все-таки прежде всего о России и для России. И здесь, когда говорят антисемит, вряд ли имеется в виду какой-то противник неизвестных нам арабов. Тем не менее, вот если вернуться к теме открытости и закрытости. Ведь почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшее учебное заведение приглашает к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, ну, а академии переводят какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина, не послушал, гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите, следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
8: В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни, возрастая в любви. И та любовь, которая совершается в глубине нашей личности, в глубине нашей жизни, и дает некий критерий верности нашего поведения, некую чуткость к миру. И когда мы можем ставить пределы нашему поведению, и когда мы можем открываться к различным явлениям, к сюжетам житейским, к людям. Вот, пожалуй, вот так.
0: Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас есть звонок из Москвы, Валентин. Добрый день, прошу вас.
9: Добрый день. Вот я хочу спросить у вас, в общем, корректно или некорректно обсуждать понятие, определение, которым дать невозможно, там, открытое, закрытое. В результате получается, это определением и понятием дать невозможно. В результате это выливается в какую-то свалку. Натравливали людей друг на друга. Причем с помощью вот этого радио.
0: Спасибо, Валентин. Дать определение открытости очень просто, потому что это метафора. Она растет из повседневной человеческой жизни. Открытый рот с закрытым никто, небось, не спутает. И никто не садится обедать, закрыв рот. Открываем. Так и в духовной жизни. Наверное, дать определение невозможно, но это духовная жизнь, это не математика. Схоластическая теология в средние века-то, она ведь исходила из того, что если всему дать определение, то все можно решить. И надавали столько определений, что до сих пор даже все издать не могут. Тонны литературы с определениями. Но оказалось, что жизнь невозможно определить. Если эта жизнь духовная, она ускользает от определений, к сожалению или к счастью. И все-таки, возвращаясь к открытости, никого не натравливаем. Скорее, даже наоборот. Вот идет противопоставление закрытого и открытого христианства. Владимир Ильюшенко говорил о том, что открытое христианство открыто миру и его проблемам. Но ведь, спрошу Александра Ивановича Зорина, открытое христианство, а все-таки иногда миру и его проблемам открыты, а свои проблемы закрывают, и закрытый православный приход похож на открытый православный приход, потому что и там о своей внутренней жизни молчок. Боятся ли церковной власти или светской, о тайне Пресвятой Троицы скажут. А вот что происходит в жизни прихода реальной, узнать человек не может. Тогда не получается ли открытость действительно какой-то манипулятивной? То есть только для того, чтобы кого-то принять, ввести, А дальше принцип «не выносить ссоры из избы», говорит Александр Зорин.
3: Ну, во-первых, со стороны, конечно, трудно что-нибудь понять и узнать от кого-то, и даже в самых таких проникновенных отношениях. Нужно самому прийти, самому поучаствовать в жизни этого прихода, вот, и тогда откроется гораздо больше, что раньше, может быть, было незаметно. Вот. Что касается ссоры из избы, то если это действительно открытая модель, то некуда выносить. Все, ветер раздувает этот ссор. Вот. Так что здесь, я думаю, обвинять их тоже в этом не следует. Я хочу немножко добавить к предыдущему вопросу. Я думаю, что церковные деятели, которые приглашают, православные, которые приглашают себе протестантов за деньги, так сказать, здесь вот промелькнуло, да, в этом есть тоже некоторая польза. Да, потому что если Бог через зло творит добро, то через этих протестантов, которые, может быть, расскажут то, что в православном кругу и неизвестно, об их деятельности, об их знании Священного Писания, не знаю, как-то посвидетельствует по-настоящему, это будет польза для аудитории. Понимаете, будет польза для аудитории и, скажем, те же протестанты, которые работают в тюрьмах и сначала получают приглашение, ну, из корыстных соображений, что говорить этого тюремного начальства. Но ведь они этим самым вообще-то приносят Библию и Слово Божие туда. Вот, если их отметать с порога, вот, то и никакого слова там не будет. Потом...
0: Спасибо, Александр Иванович. У нас есть звонок из Москвы. Александр Петрович, добрый день, прошу вас.
10: Добрый день, здравствуйте. С вашего позволения, небольшую реплику по поводу закрытости. Если, на мой взгляд, не ставить никаких психологических преград между тобой и собеседником, даже в том случае, если собеседником является так называемый наславец, тот же мусульманин, то получается в результате общения отчетливо видно, что моральные установки этические у собеседника ничем не отличаются от моральных установок христианина. И отсюда вытекает, что закрытость, вот в вашем смысле, это то же самое фарисейство, когда человек говорит: «Я не такой, как все».
0: Спасибо, Александр Петрович. Может ли человек быть только открытым? Или... закрытость иногда не только фарисейство, не только агрессивность, но и полезные созидательные свойства. И где граница между открытостью, закрытостью и спасением души? Мы поговорим об этом во второй части нашей передачи «С христианской точки зрения», которую продолжим после краткой сводки новостей.

0: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
1: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения – открытость.
2: Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием. А слово там «неразномыслие» как раз то, которое мы называем «ересями». Отец Александр был моим наставником, он был моим всем. Знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп, тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок, млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей. А это... ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому... там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволено мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... там, где оно боится, это оно боится только от слабости, понимаете, от слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться, понимаете. У нас же нет общины, у нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это будет делать? Это мы должны с вами делать. Мы должны.
3: Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву, пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите», кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы... суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде.
1: С христианской точки зрения, открытость подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.
3: Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. У нас в гостях православные литераторы, поэты, ученые Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова. И у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
4: Здравствуйте. Вы знаете, я соглашусь с тем, что православная церковь не может признавать равенство деноминаций. И отпавшие церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находится ныне, имеется, где догматические расхождения. Они должны быть преодолены, а не просто обойдены. Поэтому вот результат, я вижу вот эти заумствования всевозможные. А еще доказательством для меня является то, что вот православные с этими нововведениями никуда не идут. А все, кто-то лезет к нам, кто-то нас дербанит, какие-то секты, какие-то баптисты, какие-то католики. Оставят, пускай нас в покое, ради Бога.
3: Спасибо, Наталья. Итак, православные никуда с этим не идут. Хорошая, Наталья, для вас новость, потому что за последние 70-80 лет проповедь православия звучит в Италии, Франции, в Австралии, в США, в Бразилии. Повсюду она звучит, и в той же Бразилии или в Америке не говорят, куда пришли православные нас дербанить. А ну-ка пошли, оставьте нас в покое с нашей бразильской религией. И вот закрытость как средство самосохранения. Но наш сегодняшний гость Владимир Ильич Илюшенко, он и политолог, и публицист, и историк, ученый. И вы говорили, Владимир Ильич, о том, что открытое христианство, оно терпимо, оно в диалоге. Но вот в диалоге и в терпимости, но до какого предела? Ведь и наша сегодняшняя слушательница тоже, наверное, терпима и открыта в личной жизни до определенного предела. Вот у нее этот предел такой, что католики-протестанты в ее открытость не войдут. Не войдет в ее открытость, видимо, и православие отца Александра Меня. Но ваша открытость, насколько она беспредельна, открытость открытого православия? Ведь для многих православных, которые называют себя открытыми, для них неприемлемы тоже, скажем там, вот сатаниста позвать в гости, или тем более сходить в гости к сатанисту на то, что у него происходит. Нет, пусть сатанист придет там в уголочке, послушает. Вот наша открытость. Где и по какому принципу проводятся границы должной и недолжной открытости? Говорит Владимир Илюшенко.
5: Я не думаю, что я сам должен определять степень своей открытости, насколько она беспредельна. Это, скорее всего, виднее со стороны. Что касается нашей собеседницы, которая только что позвонила, я вижу большой испуг. Я вспомнил слова Христа: «Не бойся, малое стадо». А наша слушательница боится, и боится сильно. Мне кажется, что это проявление не столько веры, сколько неуверенности. Потому что, на самом деле, речь идет все-таки о нетерпимости. А это, как говорил тот же отец Александр Мень, это род душевного недуга, который способен извратить любую, даже светлую идею.

0: христианство на путь добра. Что я имею в виду? Я имею в виду, что каждая из конфессий, а разделились мы по грехам, и произошло это очень давно, в 11 столетии, по нашим грехам и Запада, и Востока. Так вот, каждая из конфессий на своем уже тысячелетнем почти пути выработала огромные духовные богатства, и мы должны бы делиться друг с другом этими богатствами, потому что нас объединяет все-таки самое главное – вера во Христа. Поэтому мы никоим образом не можем на такой платформе объединиться, скажем, с буддизмом или индуизмом, хотя они тоже требуют уважения. А другое дело наше отношение к католикам. Оно должно быть братским, товарищеским.
1: То есть открытость к католикам, но закрытость к буддисту.
0: Нет, не закрытость. А? Вот только что кто-то из наших слушателей совершенно верно заметил, что некоторые нравственные основания, они едины для всех мировых религий. Но христианство отличается абсолютно от всех мировых религий, потому что только в христианстве есть Сын Божий, Бога-человек Христос. Нигде больше его нет.
1: Спасибо, говорил Владимир Люшенко. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день.
2: Я хотел бы принять участие в вашей передаче вот в каком ключе. Дело в том, что для меня открытость – чрезвычайно важное качество. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что сегодняшнее общество достаточно открыто, и тем не менее я не могу воспользоваться открытостью этого общества. Я пережил такой религиозный опыт, сильнейший в своей жизни, что если я сделаю его открытым, очень возможно, что люди подумают о моем умственном слабом развитии. Я вам честно говорю, прямо в эфире. И тем не менее, я вот смотрю на опыт Христа, который пришел среди людей и заявил, что он единственный Сын Божий, пришедший на землю. Он тоже рисковал, и, как видим, рисковал не просто так. И вот эта открытость, к которой мы призываем, она всегда есть риск. Риск любви, которая всегда имеется определенный риск любить. И не рискует только законник. Вот законник, он всегда закрывает общество, и он всегда не рискует.
1: Спасибо, Сергей Васильевич, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
3: Что я хотела бы сказать на это рассуждение, размышление довольно трудное. Дело в том, что открытость – это не всеядность. И для того, чтобы мы созидали свою личность, у нас есть некоторые установки. У нас есть, прежде всего, Евангелие, которое говорит о том, как мы должны поступать. Там есть точка отсчета, там есть определенные критерии, живя по которым мы и либо расширяем себя в том или ином направлении, либо ставим определенные границы, когда понимаем, что дальнейшее расширение уже не созидает нас, а уже губит, а может быть, останавливает или просто губит нашу духовную личность. И, может быть, еще вспомнить нужно тоже слова апостола: будь скор на слышание и медлен. Медлен на какие-то проявления интереса, тотальные проявления интереса ко всему мирскому.
1: Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас звонок из Москвы. Владимир Николаевич, добрый день, прошу вас.
4: Добрый день.
1: Да-да.
4: Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Наверняка каждому христианину известны слова Марка 15:38, где сказано о завесе в храме, которая разодралась надвое сверху донизу, то есть завесе, которая отделяла человека, любого человека и Бога, и за которую мог зайти только раз в году только один человек, первосвященник. И вот с того момента, как эта завеса разодралась, больше не существует ничто, что могло бы этому препятствовать. И вот не кажется ли вам в этой дискуссии, что православие, как и другие христианские конфессии, в значительной степени, может быть, пытается эту завесу снова зашить и, как бы, так сказать, монополизировать вот это право быть посредником между человеком и Богом, может быть, забывая слова апостола Павла: един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос?
1: Спасибо, говорит Александр Зорин.
5: У меня тоже такое бывает иногда впечатление, когда я стою на литургии и смотрю на закрытые врата и

0: закрытую завесу. Но она приоткрывается. Приоткрывается в некоторые моменты литургии. И есть надежда. И, может быть, по грехам нашим она снова закрыта за это время. Вот. Но, во всяком случае, смирение здесь не помешает человеку услышать то, что, что доносится из алтаря. Понимаете, иногда это невнятно, иногда совсем, скажем, анафора читается, и непонятно, что там слышится. Это действительно. Я думаю, что дело не только в завесе, понимаете, дело вот в том внутреннем расположении к Богу человека, который услышит через все преграды его голос. Открытость к миру и закрытость к греху. Вот моя точка.
1: Говорил Александр Иванович Зорин, и вспоминается шутка Михаила Афанасьевича Булгакова, что если эту печку прикажут, чтобы она была черной, какой она будет, белой с черным пятном. Выходит открытое православие, а вы все-таки автор книжки об отце Александре Мене, автор замечательных православных стихов, и что-то, кажется, открытое православие выходит какой-то такой открытый, как завеса во время православного богослужения. То есть на 5 минут откроется, а потом закрывается по грехам и для смирения. Ведь можно критиковать открытое православие со стороны Руси православной, говорить, что долой. А можно говорить, недостаточно открытое православие. Редко открыто. И открыто только для немногих, для тех, кто хочет. Но разве открытость только в том, чтобы открыть дверь своей квартиры и пригласить? Все-таки открытость иногда, чтобы зайти в другую квартиру. Еще раз скажу, может быть, и к сатанисту. Что мы все, католики, буддисты, берем какие-то вялые, легкие примеры. Зайдем, пригласим его, он отвергает Христа, он нам такое наговорит. Ну и что? Открытый православный боится заразиться, боится слушать кощунство, или спокойно выслушает и улыбнется, промолчит, пойдет по своим делам, но он побыл открытым даже этому кощунству, говорит Владимир Илюшенко.
2: Я думаю, что человек, достаточно далеко продвинувшийся по христианскому пути, а путь – это сам Христос, так что мы идем по Нему, да, дозволено будет сказать, вот по тому пути, который именно Он проложил. Такому человеку нечего опасаться контакта ни с кем, включая и этого самого пресловутого вашего сатаниста, хотя я бы не испытывал никакого удовольствия от такой встречи и от такого разговора. Но если бы произошел какой-то диалог, я постарался бы показать этому самому сатанисту, что он прежде всего вредит самому себе, что он губит свою душу, а заодно душу и других людей. Если он мог бы меня спокойно выслушать, я бы постарался его убедить. Но это вовсе не означает соглашение с ним хоть в чем-то принципиальном. А это сатанист, это человек, который стоит на стороне сатаны, то есть дьявола. А дьявол, человек-убийца от начала, отец лжи и так далее. То есть это нечто не только неприемлемое для любого христианина и даже православного человека, а это то, с чем он обязан бороться.
1: Говорил Владимир Илюшенко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, Владимир Илюшенко. У нас есть звонок из Петербурга. Эдуард Юрьевич, добрый день, прошу вас.
3: Добрый день. У меня вот вопрос об открытости, о ересях. Ну вот есть такой рождественская народная песенка, где говорится о строительстве мостов и стен. Ну, метафора прозрачная. Я вот что вспомнил. В начале христианства, в первых веках, была даже такая ересь, вернее, то, что течение, которое было объявлено ересью, осуждено алоги. Не надо изучать Писание. Вот. Это было осуждено, ну как, надо изучать. А изучение, оно всегда чревато, чревато. И, по-моему, вот это же в учении, что в церковном есть, что церковь вырабатывает как догмат. Возникают ереси, рассуждения, и какие-то рассуждения не являются христианством. И таким образом церковь себя определяет. Так вот вопрос, ну, потому что звучат реплики, что не надо умничанья, не надо изучать, не надо смотреть вокруг. Как вот православные хотят строить? Что предпочтительно, стены или мосты?
1: Спасибо, говорит Владимир Николаевич Лихачев. Строить мосты, строить стены, и какой должна быть личность, то, о чем говорил сегодня Владимир Ильич Илюшенко, чтобы позволить себе выйти навстречу противнику, с которым категорически не согласен?
4: Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием. А слово там не разномыслие, а как раз то, которое мы называем ересями. Отец Александр был моим наставником, он был моим всем. Знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп, тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок, млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей. А это ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволено мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... Там, где оно боится, это оно боится только от слабости. Понимаете? От слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться. Понимаете? У нас же нет общины. У нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это будет делать? Это мы должны с вами делать. Мы должны.
1: Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву, пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите», кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде? Но прежде чем спросить наших гостей ответ на этот вопрос, звонок из Петербурга. Николай, добрый день, прошу вас.
5: Добрый день. Хотелось бы вот о чем спросить. Вы говорите об открытости и закрытости в православии. Но вот Ветхий Завет, Евангелие вполне можно прочитать. Коран прочитал. Но вот что касается Талмуда, то его как-то нигде не найти и не прочитать. Вы ведь не говорите о том, по какому поводу написано письмо депутатов и 500 человек, которые подписались.
1: Спасибо, Николай. Мы не говорим сегодня об этом письме, оно было упомянуто вскользь, потому что напечатано в той же газете, где обличалась ересь открытости. Владимир Ильич Илюшенко, вы сегодня говорили о том, что пошли бы даже на встречу с сатанистом, но позвольте мне выстроить такую пропорцию. То, что вы говорили, что вы пойдете для того, чтобы показать, для того, чтобы засвидетельствовать, но ни в коем случае не проявлять согласие. А разве это открытость? Разве это не такая же закрытость, как вас вот пригласят на радио «Радонеж» или придут к вам и для того, чтобы показать, засвидетельствовать, но ни в коем случае не соглашаться? То есть это открытость, как сегодня многие лидеры Русской Православной Церкви Московского Патриархата говорят: мы будем в Всемирном Совете Церквей, деньги нам на разные программы платите, но мы там не будем никаких совместных молитв, ничего, мы только свидетельствуем об истине православия и о том, что только в православии истина. Это ведь все-таки открытость такая достаточно закрытая. Значит, вы не ощущаете в себе силы, что вы просто, ну, сатанист. Но сатанист — это все-таки же не князь тьмы. Это человек, сбившийся человек, у которого тоже в голове какие-то идеи. И, в общем, не он главный источник зла в современном мире, в современной России. А вы же пойдете на встречу с крупным кремлевским чиновником? У него власть, это может быть полезно для прихода, для общества культурного возрождения, которое вы представляете. Хотя кровью, может быть, этот кремлевский чиновник, невольно подписывая или не подписывая бумажку, пролил куда больше 200 сатанистов. Говорит Владимир Илюшенко.
2: Вы знаете, вы на меня навесили сразу масса грехов, которых я еще не успел совершить. Что касается вот этого самого вашего сатаниста, я думаю, если бы я с ним согласился, я изменил бы Христу. Поэтому есть пределы этого соглашательства или согласия, за которые я лично не имею права выйти. То есть не то, что не имею права, никогда я этого просто не сделаю. Поэтому диалог с таким человеком может быть, но согласие ни в коем случае. Когда вы говорите о том, что некий крупный кремлевский чиновник хуже этого самого сатаниста, ну, пускай Бог решает, кто из них хуже. Я не имею права произносить суд. Я могу в соответствии с тем, что советовал апостол Павел, пожалеть грешника и осудить его грех. Это разные вещи совершенно. Но я хотел бы, тем не менее, поскольку это, мне кажется, упущено, привести бы конкретные примеры представителей открытого христианства. Я считаю, что первым из них был апостол Павел. Конечно, Бога человека Христа я оставляю в стороне, он полностью открыт, и об этом говорит и его жизнь, и его смерть, и его откровение. Так вот, апостол Павел был абсолютно открыт навстречу язычникам, что было совершенно невозможно для даже для других апостолов, которые потом, правда, приняли эту позицию. Совершенно открытыми людьми были отцы церкви. Когда их обвиняют в том, что они, значит, не были чужды некой такой культуре, их воспринимают как людей, отрицавших культуру, это абсолютно неверно. Наоборот, они были людьми высокой культуры, я не буду их перечислять, потому что мало времени. Далее. Безусловный представитель открытого христианства Сергий Радонежский, Серафим Саровский. В наши дни я назвал бы митрополита Антония Сурожского, Александра Шмемана и уже упоминавшегося отца Александра Меня как наиболее ярких представителей открытого христианства. Люди, которые можно назвать представителем открытого христианства, выступают за то христианство, где в центре стоит Христос. Это люди по убеждению своему христоцентричные. Вот если кратко говорить, а если же говорить о том, а вы этот вопрос вроде бы задавали, как там нам быть, тут уже мы вступаем в область религиозной психологии, с личной открытостью и закрытостью, то я бы людей, интересующихся этим, отправил бы к книжке отца Александра «Радостная весть», где есть статья «Два понимания христианства». Он говорил там о том, что тот, кто хочет глубинно, духовно развиваться, должен выстраивать ограду вокруг своей души, иначе шум мира все заглушит. И в то же время тот, кто не хочет превратить вот эту ограду, вот это, свой этот внутренний мир в маленькую резервацию, в какой-то такой душный лампадный мирок, в котором дух не может жить, тот человек не должен делать эту ограду абсолютно. Это говорил он как вдох и выдох. Это как общение с многими, общение с одним. Это как уединение и общение. Это как день и ночь. Это как то, что соединяется вместе.
1: Спасибо, говорил Владимир Илюшенко. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
6: Вы знаете, я вот слушал, еще могу в копилочку открытости рассказать одну историю. Есть такой город Акджа в Азербайджане. Ну и после всяких перестроек, там, когда, в общем-то говоря, все там уезжало, там русских осталось мало. И есть там такой храм Александра Невского, большой, красивый. И когда уже там, можно сказать, мечети-то все были восстановлены, и местная община мусульманская, но они обратили внимание на этот храм и сказали, как-то так, православных там мало, денег у них мало, давайте-ка мы им поможем. Негоже, чтобы дом Божий находился в небрежении. Это так это звучало. И помогли, восстановили. И община там есть. И там батюшка туда приезжает, так сказать, не каждый раз все-таки, там небольшая общинка. Вот. Но приезжает, службу служит. И на все праздники, на мусульманские, приходят православные поздравлять с мусульманскими праздниками, а к ним приходят на православные праздники поздравлять их мусульмане. И вы знаете, вот больше такого, вот кроме этого, я вот что-то не могу вспомнить больше ни одного аналогичного такого случая.
1: Спасибо, Александр. Но не пример ли это опять открытости, основанной на слабости, на вписанности в систему власти? Вот у кого-то есть власть закрыть мою церковь или открыть, и тогда я к этому мусульманину буду со всем душой. А если этот мусульманин окажется в моей власти, и мы хорошо знаем, что происходит, потому что, да, преподобный Сергий — это великий русский святой, но, конечно, он бы не стал ни о чем мирно разговаривать с мусульманами о вере в единого Бога. Они для него были однозначно еретики. Вот тот же принцип, что человек слабый, его можно и нужно обличать. А свое церковное начальство или не церковное, а тут мы вспоминаем, что грешника надо любить, а обличать только грех. Не искажает ли вписанность христианина в власть, в отношение иерархии, подданство, не искажает ли она открытость, не превращаем ли мы открытость в такую избирательную открытость, одну против овец открытость, а другую против волков. И вот к волкам с почтением, а к овцам все-таки с закрытостью. Мы вас послушаем, мы вам покажем, в чем истина православия. А вы вольны соглашаться или нет? Но вряд ли это можно считать диалогом, даже если он ведется на хорошем русском языке, говорит Александр Зорин.
0: Я вспоминаю Христа, который пришел к власть имущему, более того, к волку он пришел, к Матфею, и он его не обличал, он просто с ним разделил трапезу.
1: Напомню, что Матфей, один из учеников Христа, принадлежал к номенклатуре того времени, поскольку был в наших представлениях начальником таможни.
0: Трудно здесь судить, мне кажется, что с чем приходит православный праведник к грешнику. И он видит, что он грешник, но он как-то по-человечески к нему расположен. У меня много таких друзей, вот, и я совсем не намерен их вообще-то ставить к стенке и тем более обращать.
1: Спасибо, говорил Александр Зорин. Итак, открытость и закрытость в христианстве. Вот на пейджер пришло из Петербурга от Владимира сообщение, что все, от филологов, лингвистов и юристов до термодинамиков, используются понятием открытой системы. Пригожин, Нобелев 83-го года. Говорить об открытости христианства, не обращаясь к фундаментальной науке, бессмысленно. Конец цитаты. Пожалуй, соглашусь в том отношении, что как ученый открыт любой позиции, не боится, потому что опирается на знания, так и христианин, открытый христианин, опираясь на знание Христа, опираясь на опыт молитвы, пребывания со Христом, уже не боится ничего и открыт всему и всегда в равной степени без лукавства. Открыт для созидания мира и любви. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной открытости. У нас в гостях были Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева.
7: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
8: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веленице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберите все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
7: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
9: Люди подставили плечо и сказали: «Идем дальше».
10: Закончились думские выборы на фоне войны. Как власть использует результаты?
11: Я сняла на видео.
10: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты, но не везде предсказуемый результат.
12: Тяжело. Тяжело идти на выборы против государства, комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
13: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает новую политику в следующие 5 лет весьма условным таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
12: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
14: Первый парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
15: Сейчас она уже превысила сейчас, да, ну вот более 59%.
14: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей 5-й год войны и всего, что с ней связано.
16: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное.